эхо. Правда, вот был армейский дружок, уехал

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем.

0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. В Югре на 16% снизилось количество социально значимых заболеваний. Сургут отправил на СВО новую партию гуманитарной помощи. Югорским льготникам доступны курсы повышения цифровой грамотности. Югра добилась заметного прогресса в борьбе с социально значимыми заболеваниями. По итогам прошлого года первичное диагностирование снизилось более чем на 16%. Так, выявление туберкулеза сократилось до 21 случая на 100 тысяч человек, а эффективность лечения превысила 82%. Позитивная динамика и по ВИЧ-инфекции. Число новых случаев уменьшилось на 16%, до 25 фактов на 100 тысяч жителей. Этому способствовал широкий скрининг, охвативший свыше 39% населения. Чаще всего недуг обнаруживали на ранних стадиях. Кроме того, в онкологии доля диагностирования злокачественных новообразований на начальном этапе выросла почти до 60%. Улучшились и показатели по сердечно-сосудистым заболеваниям. Удалось почти на 6% снизить больничную летальность от инфаркта и почти на 8% от инсульта. Как отмечает Департамент здравоохранения Югры, достигнутые результаты стали возможны благодаря диспансеризации, скринингам и развитию медицинской помощи в регионе. Бойцы спецоперации получат помощь к 9 мая. Гуманитарный конвой общей стоимостью около 12 миллионов рублей торжественно отправили из Сургута. Груз предназначен 70-й мотострелковой дивизии, которой командует югорчанин. К процессу сборки всего необходимого присоединились активисты, учебные и медучреждения, организации и национальные объединения. Например, волонтеры батальона «Зов красота» подготовили сети, буржуйки и снайперские костюмы. В этот раз к месту назначения доставят 9 груженных КАМАЗов, «Газель» и 3 внедорожника, комментирует глава Сургута Максим Слепов.
2: Сколько техники стоит, все запросы, которые были от наших бойцов, все грузы, которые здесь сформированы, вся номенклатура товаров, она именно подобрана в соответствии с запросами бойцов, которые они нам передают.
1: Отмечу, координируют отправки Сургутская общественная организация «Фонд Победы» совместно с Югорским крылом Народного фронта. Все больше югорчан повышают цифровую грамотность. Обучение организовано на базе 10 центров общественного доступа в библиотеках по всему округу. Кураторами выступают специалисты с серьезной подготовкой. Они помогают освоить современные сервисы и научиться безопасно работать в сети. Особое внимание – защите от мошенников в мессенджерах. Программы доступны для граждан льготных категорий – предпенсионного возраста, с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям и коренным малочисленным народам Севера, а также родителям-одиночкам, безработным, малоимущим, участникам и ветеранам боевых действий. Всего предлагается 3 курса – основы цифровой грамотности, ресурсы и сервисы цифровой экономики и основы безопасной работы в сети интернет. Запись ведется в библиотеке по месту жительства и на портале «Цифровой гражданин Югры». И последнее. Югорчан объединило всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства, запущенное в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Например, жителям Нижневартовска включиться в этот процесс помогают волонтеры, работающие на специальных информационных точках. Они доступны в центрах «Гринпарк» и «Юграмолл». Скоро подобные локации откроются и в других объектах торговли. Как отмечают в мэрии, чтобы в 2027 году в Нижневартовске появилось новое место отдыха, нужно набрать 27 730 голосов. Более 13 тысяч из них уже собрано. Определиться с предпочтениями можно до 12 июня на официальном сайте загородсреда.госуслуги.ру. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: «Автомолл». Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. «Автомолл». Тысячи аксессуаров для авто. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета.

0: Останови поджоги. Останови огонь.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии. Елена Васильева. В окружном кардиоцентре спасли малышку с серьезным диагнозом. В Пытьяхе обновляют магистральный путепровод. Югорским льготникам доступны курсы повышения цифровой грамотности. В Югре спасли жизнь двухмесячной малышки с врожденным пороком сердца. Девочка родилась с тяжелой патологией, двойное отхождение сосудов от правого желудочка и сильное сужение легочной артерии. Отклонение выявили еще в утробе, и без хирургического вмешательства состояние могло привести к тяжелым последствиям. Врачи окружного кардиодиспансера действовали поэтапно, выполнив два вмешательства. Сначала с помощью малоинвазивной методики хирурги расширили отверстие в межпредсердной перегородке. Затем вшили синтетический сосудистый протез, чтобы обеспечить дополнительный приток крови к легким. После этого состояние ребенка заметно улучшилось. Недавно девочку выписали из стационара Центра детского сердца. Как сообщает Департамент здравоохранения Югры, следующий радикальный этап коррекции кардиохирурги планируют провести через 3-4 месяца, когда малышка окрепнет. Важный строительный проект реализует в Пытьяхе. Команда «Мостостроя-11» запустила капитальный ремонт ключевого путепровода через железнодорожные пути. Речь о 130-метровом переезде, который почти 30 лет связывает две части города, но уже полностью выработал ресурс, перестал справляться с возросшими нагрузками, а пешеходная зона на нем вовсе отсутствовала. Чтобы не разрезать город пополам на время ремонта, подрядчик возводит временный объезд. Он уже готов на 60%. Переключить движение на него планируют до конца мая. После этого начнется полномасштабное обновление основного моста. В планах исполнителей замена ригелей, насадок опор, установка 30 новых железобетонных балок и укладка современной проезжей части. Полностью сдать объект и демонтировать временную схему планируется в ноябре. Все больше югорчан повышают цифровую грамотность. Обучение организовано на базе 10 центров общественного доступа в библиотеках по всему округу. Кураторами выступают специалисты с серьезной подготовкой. Они помогают освоить современные сервисы и научиться безопасно работать в интернете. Особое внимание защите от мошенничества в мессенджерах. Программы доступны для граждан льготных категорий, предпенсионного возраста, с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям и коренным малочисленным народам Севера, а также родителям-одиночкам, безработным, малоимущим, участникам и ветеранам боевых действий. Всего предлагается 3 курса: основы цифровой грамотности, ресурсы и сервисы цифровой экономики и основы безопасной работы в интернете. Запись ведется в библиотеке по месту жительства и на портале «Цифровой гражданин Югры». И последнее. Югорчан объединило всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства, запущенное в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Например, жителям Нижневартовска включиться в процесс помогают волонтеры, работающие на специальных информационных точках. Они доступны в центрах «Грин Парк» и «Югра Молл». Скоро подобные локации откроются и на других объектах торговли. Как отмечают в мэрии, чтобы в 2027 году в Нижневартовске появилось новое место отдыха, нужно набрать 27 730 голосов. Более 13 тысяч из них уже собрано. Определиться с предпочтениями можно до 12 июня на официальном сайте загородсреда.госуслуги.ру. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное – окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7:05. 5 мая сегодня. 5. Все 5. Пятерки совпали.
5: Жаль, не пятница.
0: Просто все пятерки совпали. У кого пятерка — счастливое число, пожалуйста, вот сегодня обязательно должен у вас случиться классный день. Кстати, по поводу чего?
5: Ничего, потом спрошу. Никто не пролетал тут только что?
0: Нет.
5: Показалось.
0: У тебя глюки, дорогой. Ну, подожди.
5: Давай потом это обсудим.
0: Подожди.
5: Пусть это это останется нашим маленьким секретом.
0: Даже теперь мне стало как-то не по себе. Человек, который смотрит по студии, не ходит ли здесь кто-нибудь.
5: Тебе показалось, что муха пролетела какая-то.
0: Тебе показалось.
5: Большая такая, с воробья.
0: Нет, тебе показалось. Так вот, что касается всяких счастливых там чисел, да, женщины, рожденные 4-го, 7-го, 13-го, 16-го, 22-го, 25-го и 31-го числа любого месяца самые скандальные. Хорошо, что в этом списке нет 26-го. А потому что, ну, собственно, я же знала, что 26-й это вообще лучшее.
5: 4-е совпадает прям.
0: Серьезно? Серьезно?
5: Прям совпало.
0: Вот видишь? А все-таки...
5: Подписываюсь.
0: Вот все-таки нумерологи не зря едят свой хлеб. И говорят о том, что поначалу эти женщины кажутся добрыми и заботливыми,
5: да?
0: Но потом, если их сильно зацепить или, например, разочаровать, они устроят тебе такой скандал, что ты просто, я не знаю, пятый угол будешь искать, ты понимаешь?
5: Характер, я понимаю.
0: Характер у них жесткий, язык без костей, обиды не прощают, а если прощают, то крайне редко. Поэтому все дамы, рожденные 4, 7, 13, 16, 22, 25 и 31 числа любого месяца, отпишитесь, расскажите про правы нумерологи или нет? Тут Коля говорит, что...
5: Отпишитесь, я думал, его сказать, отпишитесь от нас в ВКонтакте,
0: нет,
5: да?
0: Нет, нет, отпишитесь, в смысле, расскажите, правы ли нумерологи. Коля утверждает,
5: да,
0: что женщины, рожденные 4-го, вот как раз таки...
5: И не все, а одна только.
0: Ну, одна, но 4-го
5: я не могу, это так же бы было, как вот все мужики-козлы, опять же. Вот это из той же серии было бы.
0: Но слушай...
5: Но одна вот в одну попала,
0: видишь,
5: прям четко.
0: Ну вот, я, видишь, у меня вот нет знакомых женщин, рожденных 4-го, 7-го, 13-го, 16-го, 22-го, 5-го и 31-го.
5: Да, ну, мне кажется, если глубоко покопать, у тебя найдется.
0: Нет, я имею в виду тех, которые бы я... О, он точно, знает. Рожденная 16-го, скандалистка еще та, понимаешь? Поэтому у меня таких знакомых нет.
5: Рассказала, кто это еще, да?
0: Ну, я же женщина, в принципе, могла бы рассказать. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:10. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 5 мая, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем +15, в Тюмени 21 градус выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском и Линторе +13. В Пытьяхе, Нягане, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном 15 градусов выше 0, +17 в Югорске и Советском, в Урае и Междуреченском 19 градусов со знаком плюс, в Белоярском, Березовой и Когалыме 10 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 8 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:17. 5 мая. Сегодня день принцесс. Принцессы живут не только в сказках, но и, конечно же, в реальной жизни. Вот они ходят на работу с 9 до 5. Вот они все принцессы. Мы ведем обычный образ жизни. Мы устраиваем там, обычные, не знаю, генеральную уборку раз в месяц, приносим домой вкусности и котенков всяких, и собачонков. Не, ну кто-то ж приносит там, ну я вот, например.
3: Каждый день?
2: Ну нет, почему? Ну нет.
3: Миссия такая утром, как у барона Мюнхгаузена. Подвиг обязательно.
2: В целом.
3: Я понял, да.
2: Умеем радоваться мелочам. Обязательно, чтобы эти мелочи были ежедневными, и чтобы эти мелочи, ну какой-нибудь, ну если не принц, то какой-нибудь, может быть, подпринцик.
3: Вельможа хотя бы какая-нибудь.
2: Хотя бы. День водолаза отмечается сегодня, 5 мая 1882 года. Согласно указу Александра III, в Кронштадте была создана школа водолазов. Я хочу сказать о том, что водолазная школа, наша водолазная школа, считается одной из самых, лучших в мире. И весь мир знает русскую водолазную школу. 105 лет назад случился день рождения духов Шанель номер 5. Сегодня отмечается Международный день акушерки. Свой профессиональный праздник отмечают те люди, благодаря заботливым рукам которых многие из нас появились на свет. И уже, собственно, более 2 десятилетий подряд мы отмечаем этот праздник.
3: Поздравляем всех. К сожалению, не помню свой.
2: К сожалению.
3: Забыл.
2: К сожалению. Было бы интересно, ты помнишь свою акушерку? Ну да.
3: Да, конечно. Мы, представь, дружим семьями. Ну как бы человек, который подарил мне жизнь. Что ты?
2: Всемирный день общения отмечается сегодня. Я хочу сказать, что кому и когда пришла в голову идея отмечать сегодняшний праздник, доподлинно неизвестно. Однако этот день, ну правда не официальный пока что, но и тем не менее нужный, важный для всех нас, потому что ежедневное общение людей складывается из очень многих составляющих. Это и личное взаимодействие, это эмоциональное, деловое, и светское, и даже какое-то, знаешь,
3: мимолетное.
2: Ну да, какое-то такое.
3: На остановке встретиться с человеком, да.
2: А есть даже еще такое, когда тебе нужно какую-то выгоду получить от человека, манипуляционное, что ли, такое, да. И, конечно же, нужно общаться как можно больше, как можно с большим количеством людей.
3: Тоже своего рода способ построить новые нейронные связи. Ты же общаешься с новыми людьми, это новый опыт, интересные, может быть, даже мнения какие-то услышишь от них.
2: Девчонки, подружки мои предложили крутую идею. Мне кажется, ее спокойно можно перенимать каждому человеку. Мы договорились, ну, мы и так встречаемся почти каждый день, и договорились каждую субботу или там каждое воскресенье встречаться в определенное время, в определенном месте и рассказывать друг другу какую-то неизвестную историю о чем-то. Ну, то есть вот каждому выделено особое там...
3: То есть надо готовиться,
2: ну, да. То есть это неизвестные факты о чем-то. Ну, то есть кто-то взял там страны, кто-то взял там этикет, кто-то взял...
3: А что будет, если вдруг ты рассказываешь такую историю неизвестную, кто-то говорит, да, я
2: это знаю, но ничего страшного,
3: нет,
2: значит...
3: Нет, штрафа нет никакого.
2: Нет, пока что мы про это не подумали.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу». Кило 200 всего за 999 рублей. Сет объедения целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер. Все получится.
10: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33 09 09.
11: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
12: Каждый день. Утром и вечером.
13: В жару и холод.
14: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
15: Мы здесь, мы стоим у перехода.
16: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
17: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
18: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
19: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 7:25. Еще несколько мгновений и встреча с коллегами. Сегодня там Марина и Никита. Давным-давно не видели мы Марину.
2: Давным-давно.
1: И увидим. Да, Марина и Никита в эфире.
3: И ведут слушатели сквозь туман будних забот. Их голоса – компасы на просторах югорских радиоволн. Но раз про волны мы говорим, надо сказать, тогда компасы тогда уж.
4: И принадлежат, конечно же, эти прекрасные голоса Даши Кузнецовой и Николаю Авдонину.
1: Доброе утро, коллеги.
2: Привет.
1: Смотрите, Марина. Марина, наконец-то.
4: Мы вчера виделись в коридорах.
1: Ну, конечно. Марина, мы очень рады, что ты наконец-то с нами, потому что мы по тебе скучали. Не знаю, как ты по нам, но мы по тебе очень. Знаешь, что это вот...
2: Надеемся, что ты, наоборот, не скучала, что тебе было весело, что ты хорошо отдыхала и вообще не думала ни о чем. Должно быть так, я думаю.
1: В общем, смотрите.
4: Я по вам скучала.
1: Вот.
2: Эх. Марина, ладно, спасибо.
4: Коротко и ясно, понимаете?
1: Самое главное, что это честно. Марин, слушай, вот смотри, находилась ты, далеко от нас, и каким-то образом коммуникация же должна была происходить. Но это же сообщения всяческие, да? Ладно, нельзя было вживую увидеться. Вот что касается сообщений, мы-то видели, какой у вас сегодня опрос. Про голосовые же, да?
4: Да,
1: хотим выяснить. Вы-то как? Ладно, мы сейчас ответим. А вы-то как относитесь к голосовым сообщениям?
4: Я отношусь вполне нормально, но если это конструктивно, если это по делу. Опять же, есть такой момент, когда у тебя группа с подругами, где 7 человек, и нужно рассказать что-то очень важное и очень срочное.
3: Скорее всего, да, именно так.
4: Но, опять же, можно слушать на ускоренке эти сообщения. Сейчас это очень удобная функция.
1: Да?
4: Я
1: считаю,
4: что ничего в этом противозаконного нет. Если сообщение короткое, это нормально. Ну, почему нет? Это удобно, я считаю. Я вполне нормально отношусь.
1: Что за ускоренка такая? Подожди. Что за ускоренка такая?
2: Просто быстрее, в два раза быстрее прослушиваешь сообщение, и все.
4: На X2. Я времени на это.
1: Я почему не знаю об этом, потому что я терпеть не могу голосовые сообщения и не понимаю людей, которые делают это голосом. Зачем вы это делаете? Вы не знаете, где я нахожусь в этот момент. Вам нужно передать мне какую-то важную информацию. Я послушать не могу. Я нервничаю, вы нервничаете, что же я не отвечаю. Напишите. Разучились.
4: Вот здесь, Даша, я
2: это
4: с тобой
2: быстрее,
4: абсолютно согласна,
2: быстрее.
4: Потому что если ты не с близким человеком общаешься, я всегда пишу, можно ли записать голосовое, потому что есть там что-то...
3: В любом случае будет голосовое.
4: Подожди, есть такие ситуации, когда, да, этого требует просто момент. Вот. Но я считаю, что нужно уточнить у человека.
1: Правильно, молодец.
4: Есть ли у него возможность прослушать. Если нет, постороннему человеку, малознакомому, Никита, и тебе тоже, я никогда не буду писать голосовые.
3: Потому что я их никогда не буду
4: слушать. И не пишу. Я вхожу в положении человека, если он категорически против, я не буду настаивать на том, чтобы он наслаждался моим голосом, понимаете?
1: Правильно, конечно.
3: Бог дал тебе рот, ты можешь говорить вот так по телефону.
2: Конечно,
3: вот
2: это же гораздо быстрее.
3: Или как барыня с блюдцем вот это сидеть. Слушай, да.
4: Это другое.
3: Позвони или напиши, все.
1: Молодец,
4: Никит. Да мы подеремся после эфира, во-первых.
3: У нас драка назревает.
2: Я вообще не согласен. Вот я думаю, что... понятно, у каждого свое мнение, но я считаю, что это, во-первых, быстрее сказать сообщение. Во-вторых, человек, когда увидит, что ему пришло голосовое, и он не может его прочитать, он мне напишет, я не могу прочитать сообщение.
1: А если там что-то важное?
2: Точнее, прослушать. Напиши мне. Я напишу тебе тут же.
1: Писать.
2: А мне первый раз тебе писать и уточнять, можешь ли ты прослушать голосовое сообщение.
3: Даша, а тебе хоть раз приходило важное голосовое сообщение?
1: Нет.
2: Они все важны, вы что?
1: Нет, слушайте, не до такой степени, что прям вот все бросить и бежать, понимаешь? Поэтому я вот эти голосовые сообщения не люблю. Либо правда, либо позвони, но ты же уже практически сделал это, только другую кнопочку нажал. Ты позвони. То есть тогда мы сразу с тобой можем наладить диалог. Не так, что вот это же не пейджер, в конце концов. Есть же другие возможности.
2: Когда я, например, отправляю голосовое сообщение, я всегда четко говорю, что мне нужно. Это,
4: правильно,
2: все,
4: Коля.
2: Законченное предложение.
4: В одной лодке, понимаете, сейчас?
2: И опять же, я согласен.
3: Напиши ему голосовое.
1: Пиши, Марин.
2: Я буду ждать. Вообще, я на самом деле еще аудиал, и поэтому мне нравится слушать человеческий голос. Мне так приятнее.
1: А я вот как раз-таки больше люблю читать, и сообщения в том числе. Ребята, вам хорошего эфира.
4: Есть расшифровка.
3: Подождите, Марина не все сказала.
2: Да, давайте дослушаем.
3: Тут у нас есть специальное стоп-слово.
1: Мы поняли. Так, какое?
2: Расшифровка.
4: Есть расшифровка. расшифровка голосовых сообщений. Конечно,
3: я не вижу... То есть еще усложнить можно процесс?
2: Нет, тебе пришло голосовое сообщение, ты сразу можешь его прочитать.
1: Закончили упражнение.
2: Это же элементарно.
1: Ребята, мы закончили упражнение.
2: Марина, запиши.
1: Все, до свидания, ребята. Пока. Хорошего эфира. Пока-пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В окружном кардиоцентре спасли малышку с серьезным диагнозом. В Пытьяхе обновляют магистральный путепровод. Югорским льготникам доступны курсы повышения цифровой грамотности. В Югре спасли жизнь двухмесячной малышки с врожденным пороком сердца. Девочка родилась с тяжелой патологией, двойное отхождение сосудов от правого желудочка и сильное сужение легочной артерии. Отклонение выявили еще в утробе, и без хирургического вмешательства состояние могло привести к тяжелым последствиям. Врачи окружного кардиодиспансера действовали поэтапно, выполнив два вмешательства. Сначала с помощью малоинвазивной методики хирурги расширили отверстие в межпредсердной перегородке. Затем вшили синтетический сосудистый протез, чтобы обеспечить дополнительный приток крови к легким. После этого состояние ребенка заметно улучшилось. Недавно девочку выписали из стационара Центра детского сердца. Как сообщает Департамент здравоохранения Югры, следующий радикальный этап коррекции кардиохирурги планируют провести через 3-4 месяца, когда малышка окрепнет. Важный строительный проект реализует в Пытьяхе. Команда «Мостостроя-11» запустила капитальный ремонт ключевого путепровода через железнодорожные пути. Речь о 130-метровом переезде, который почти 30 лет связывает две части города, но уже полностью выработал ресурс, перестал справляться с возросшими нагрузками, а пешеходная зона на нем вовсе отсутствовала. Чтобы не разрезать город пополам на время ремонта, подрядчик возводит временный объезд. Он уже готов на 60%. Переключить движение на него планируют до конца мая. После этого начнется полномасштабное обновление основного моста. В планах исполнителей замена ригелей, насадок опор, установка 30 новых железобетонных балок и укладка современной проезжей части. Полностью сдать объект и демонтировать временную схему планируется в ноябре. Все больше югорчан повышают цифровую грамотность. Обучение организовано на базе 10 центров общественного доступа в библиотеках по всему округу. Кураторами выступают специалисты с серьезной подготовкой. Они помогают освоить современные сервисы и научиться безопасно работать в интернете. Особое внимание защите от мошенничества в мессенджерах. Программы доступны для граждан льготных категорий, предпенсионного возраста, с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям и коренным малочисленным народам Севера, а также родителям-одиночкам, безработным, малоимущим, участникам и ветеранам боевых действий. Всего предлагается 3 курса: основы цифровой грамотности, ресурсы и сервисы цифровой экономики и основы безопасной работы в интернете. Запись ведется в библиотеке по месту жительства и на портале «Цифровой гражданин Югры». И последнее. Югорчан объединило всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства, запущенное в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Например, жителям Нижневартовска включиться в процесс помогают волонтеры, работающие на специальных информационных точках. Они доступны в центрах Green Park и Югра Mall. Скоро подобные локации откроются и на других объектах торговли. Как отмечают в мэрии, чтобы в 2027 году в Нижневартовске появилось новое место отдыха, нужно набрать 27 730 голосов. Более 13 тысяч из них уже собрано. Определиться с предпочтениями можно до 12 июня на официальном сайте загородсреда.госуслуги.ру. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: 7 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 5 мая, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 15, в Тюмени 21 градус тепла. В Нефтеюганске, Пойковском и Линторе днем плюс 13, а в Пытьяхе, Нягоде, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном 15 градусов выше 0, плюс 17 в Югорске и Советском, в Урае и Междуреченском плюс 19, в Белоярском, Березовой и Когалыме воздух прогреется до 10 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 8 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
1: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Радио Югра. Югра.

0: Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига».

0: поездки по пути.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок Лукошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 48 минут. Овны и звезды говорят, что вам сегодня лучше не спешить ни с какими сделками и договоренностями.
1: Тельцы, сегодня побалуйте себя чем-нибудь. Вы уж точно это заслужили.
0: Конечно, близнецы, не сегодня, так завтра. Придерживайтесь этой позиции весь день.
1: Раки, сегодня ваши эмоции наконец стабилизируются и позволят двинуться дальше в делах.
0: Львы, сегодня не принимайте решения сгоряча. Серьезный подход позволит избежать ошибок.
1: Девы, гоните прочь мрачные мысли, они не должны выбивать вас из колеи.
0: Весы, им поддержка близких упростит многие ваши задачи. Вы знаете, кому звонить.
1: Скорпионы, сегодня у вас все отлично получается, поэтому успевайте как можно больше.
0: Стрельцы, пусть сегодня вас не пугает сложность задач, с которыми вам предстоит столкнуться. Вы справитесь.
1: А кто сейчас?
0: Козероги.
1: Ключевые факторы этого дня станет... Ключевым фактором этого дня станет ваше желание весело провести время в дружеской компании. Скорее назначайте встречу.
0: Водолеи, помните, что-то увлекательное можно найти и в простом бытовом деле. За все дела сегодня беритесь с удовольствием.
1: Рыбы, сегодня ваши решения должны способствовать только вашему росту. Не принимайте их во вред себе.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 53 минуты и на разборе очередной фразеологизм. Фания подкинула нам радости и в виде фразеологизма. Фания, спасибо вам, что вы снабжаете нас этим всем, потому что без вас мы бы уже...
2: Мне кажется, вообще она бросила вызов на самом деле, потому что с каждым разом мне все сложнее и сложнее находить, откуда это берется.
1: Может, она сама придумывает?
2: Это интересно. Нет, не лезь поперед к батьке.
1: О, это хорошо, это интересненько.
2: Она написала: не нравится, не ешь, а поперед к батьке не лезь. Вот такое было. Но, если честно, вот так сочетание я не нашел.
1: Возможно, не нравится, не ешь, это мама говорит.
2: Вот. Я думаю, что это, скорее всего, гибрид каких-то двух поговорок, которые, ну, вот, принадлежали одному какому-то человеку. Вот он так любил говорить. Но, тем не менее, вот есть фразеологизмы: не лезь поперек батьки. И понятно, что это из старых славянских традиций, когда батька... А отец – это глава семьи, и он всегда садился сначала за стол отец, ну, то есть там старшие, да? Всегда садились, потом ели дети, ну, и, то есть, соответственно, вперед бати не мог сын ничего сделать.
1: Да, не полезешь.
2: Ну, можно было и схлопотать за это. Также, вообще-то, на самом деле, ну, вот сама эта поговорка говорит о призыве к терпению какому-то. Совет не спешить, не опережать старших, ну, или более опытных людей. Не обязательно он старший, он может быть более опытным. И фраза основана на как раз вот на почитании старших, что ли.
1: Так. А,
2: но, опять же, это идет из старых времен, и сейчас она не всегда актуальна, потому что, мне кажется, самые большие какие-то открытия и свершения совершаются молодыми людьми, когда они перестают слушать старших.
1: Да, ну, конечно.
2: Когда они пытаются отстаивать свою точку зрения, да, возможно. Но мне больше всего понравился вот такой вариант. Я выяснил, что, оказывается, лопата, которой хлеб запихивали в печь и вытаскивали оттуда, в некоторых регионах называлась как раз вот пекло.
1: Да?
2: Да. Ну, пекло.
1: Ну, я поняла, да. То есть поперек батьки в пекло, это вот как
2: то
1: раз...
2: То есть, соответственно, не лезь браться за какую-то сложную, горячую работу. Ну, то есть, это лопата, это опасная такой. То есть, надо было залезть в печь, вытащить оттуда что-то или там положить. И ты пока еще маленький, ты не прикасайся к этой лопате. Вот батя сделает, потом тебя научит, и ты
1: и
2: тоже будешь доставать хлеб.
1: А потом тебе уже баба-яга не страшна, что она тебе там вот это не посадила, да?
2: Ты сказку Жихарка вспоминаешь.
1: И не только Жихарку.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры Руслан Кухарук попросил жителей округа быть бдительными и соблюдать меры безопасности. В окружном кардиоцентре спасли малышку с серьезным диагнозом. В Пытьяхе обновляют магистральный путепровод. Сегодня утром в Югре был введен режим ракетной опасности. Губернатор округа Руслан Кухарук сообщил об этом в своих соцсетях в 4:42, заверив, что все экстренные службы переведены в состояние повышенной готовности и работают над обеспечением безопасности югорчан. Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие, а также отметил, что во время действия подобного режима рекомендуется не выходить из укрытия, избегать пребывания на открытом воздухе и не покидать безопасное место до получения сигнала об отмене. Также возможны временные перебои с мобильной связью и интернетом. А еще важно не прикасаться к обломкам и не распространять информацию о работе систем противовоздушной обороны или обнаруженных беспилотниках. В 5:23 Руслан Кухарук уведомил жителей округа об отмене режима ракетной опасности. Кроме того, губернатор напомнил о необходимости сообщать о любых подозрительных объектах по номеру 112. В Югре спасли жизнь двухмесячной малышки с врожденным пороком сердца. Девочка родилась с тяжелой патологией, двойное отхождение сосудов от правого желудочка и сильное сужение легочной артерии. Отклонение выявили еще в утробе, и без хирургического вмешательства состояние могло привести к тяжелым последствиям. Врачи окружного кардиодиспансера действовали поэтапно, выполнив два вмешательства. Сначала с помощью малоинвазивной методики хирурги расширили отверстие в межпредсердной перегородке. Затем вшили синтетический сосудистый протез, чтобы обеспечить дополнительный приток крови к легким. После этого состояние ребенка заметно улучшилось. Недавно девочку выписали из стационара Центра детского сердца. Как сообщает Департамент здравоохранения Югры, следующий радикальный этап коррекции кардиохирурги планируют провести через 3-4 месяца, когда малышка окрепнет. Важный строительный проект реализует в Пытьяхе. Команда «Мостостроя-11» запустила капитальный ремонт ключевого путепровода через железнодорожные пути. Речь о 130-метровом переезде, который почти 30 лет связывает две части города, но уже полностью выработал ресурс, перестал справляться с возросшими нагрузками, а пешеходная зона на нем вовсе отсутствовала. Чтобы не разрезать город пополам на время ремонта, подрядчик возводит временный объезд. Он уже готов на 60%. Переключить движение на него планируют до конца мая. После этого начнется полномасштабное обновление основного моста. В планах исполнителей замена ригелей, насадок опор, установка 30 новых железобетонных балок и укладка современной проезжей части. Полностью сдать объект и демонтировать временную схему планируется в ноябре. И последнее. Нижневартовск окунулся в ледяные объятия. На площади Нефтяников развернулось настоящее шоу закаливания. Участники городского клуба «Бодрячок», облаченные в футболки с российским триколором, после энергичной разминки дружно облились ледяной водой. Зрители с восторгом наблюдали за смельчаками, которые таким эффектным образом завершили свой сезон зимнего плавания. Отмечу, уже второй год подряд администрация города приглашает команду на празднование 1 мая, чтобы вдохновить горожан девизом «Закаляйтесь и не сдавайтесь». Примечательно, что для обливания использовался лед, добытый из того самого озера, где клуб обычно совершает свои зимние заплывы. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите новый Солярис? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. «Каяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
0: 8:05. 5 мая. Сегодня вторник. Опять все совпало с пятерочками. И, значит, уже второй час подряд. Пятерочки. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Всемирный день гигиены рук отмечается сегодня. И мы же, конечно же, не могли пройти мимо этого. Тем более, учитывая то, что я там руки вообще, мне кажется, бесконечно мою. Мне кажется, уже скоро вода закончится.
5: Я в карманах просто такие.
0: Практически, да. Два щетки. Этих.
5: Две емкости с водой и мылом.
0: Да, я с удовольствием, если бы можно было на каждом шагу мыть руки, я бы мыла. Да, сохнет кожа, но это мне придает уверенности в том, что хотя бы некоторые бактерии, ну некоторые...
5: Хотя бы две.
0: Смываются. Вообще, я тебе хочу сказать, что таких, как я, не очень много в целом в России.
5: И слава богу.
0: Бесконечно руки моют, и это не отклонение, сразу я хочу сказать.
5: Ну я бы тут поспорил, но ладно, это уже... Тогда нам надо было звать психолога.
0: Слушайте, но надо сказать, что руки мыть просто необходимо. Вообще, это в целом, да. Россияне моют руки, но есть, оказывается, проблема некая с правильностью этой процедуры. Только 20% жителей России моют руки правильно. Ну, то есть, там, сколько-то секунд, определенное количество времени, там, правильные движения, используют правильное мыло. По поводу, кстати, мыла тоже интересно. Тут же много же споров всяких. Можно мыть одним общим куском мыла руки в общественном месте или нет? Я, если честно, не трогаю мыло, которое кусковое. Если лежит, я его не трогаю. Угу. Вот прямо даже сейчас я говорю, и я понимаю, что мне очень неприятно. Если оно там где-то в какой-то, ну, не знаю, емкости, то я там нажму...
5: Жидкое мыло.
0: Да, то я там нажму на эту штучку, и то потом 8 тысяч раз еще перемою, потому что куда я знаю, какие руки трогали эту емкость. Мы как раз выяснить хотим сегодня, каким мылом вы моете руки, жидким или твердым, плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений в, что там,
5: Телеграм и Макс.
0: Да, группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Голосованию, комментариям присоединяйтесь, обязательно же присоединяйтесь к нашему разговору. Мы сегодня про мытье рук, и про чистоту, и про мыло, и про все-все-все будем говорить с человеком, который о чистоте рук-то вообще очень много знает. Кандидат биологических наук, доцент кафедры гистологии, биологии, патологической анатомии, лечебного факультета Ханты-Мансийской медицинской академии. Татьяна Молчанова в студии у нас появилась. Татьяна, доброе утро.
6: Доброе утро, Дарья, Николай, да. И уважаемые радиослушатели.
0: Отлично. Татьяна, слушайте, вот про мытье рук. Ну, понятно, что мы с вами-то уже болтали про это, но все-таки давайте вот повторение, мать ученика, как говорится. Mm-hmm. Да, вы там, я забыла, а вы каким руки моете? В смысле...
5: Каким? Жидким или твердым в этом плане, да?
0: Жидким или твердым, да.
6: Предпочитаю жидкое
0: мыло. Все-таки
6: мыло.
0: Тоже жидкое. Да. То есть кусковым.
6: Нет.
0: Тоже вообще. То есть вот эти все разговоры, что ой, да я вас умоляю, на мыле ничего не остается. Все это неправда.
6: Это неправда.
0: Остается?
6: Остается, конечно, остается.
0: Рассказывайте подробности. Сколько и чего?
6: Гигиеничнее, конечно, использовать жидкое мыло все-таки, да, потому что мы минимально контаминируем с, ну, так скажем, тарой, да. Вот. Когда мы используем кусковое мыло, понятно, что непосредственный контакт рук с самим куском мыла происходит. И если это общественное место, то там непонятное количество людей, да, которые до тебя уже использовали. И понятно, что на поверхности мыла остаются остатки нашего рогового слоя эпидермиса вместе с его обитателями.
5: Ну, ничего себе. Да. А если помыть сначала мыло, а потом помыть мылом руки?
6: Микроорганизмы, они же вот такие, они очень быстро приспосабливаются вот к различным экстремальным условиям, да, образуют сообщества микробные, даже на поверхности вот этих вот моющих средств, да, в виде кускового мыла, образуют биопленки.
0: Так. Да. Но каким-то образом же можно, наверное, все-таки защитить себя от того, что я понимаю, что бактерии, они повсюду. Ну,
6: конечно.
0: Просто, чего не коснись. Здесь мы сидим дома, даже у себя находимся, даже несмотря на то, что кажется, что вроде там дома практически
5: да,
0: стерильно,
5: телефон,
0: да?
5: Да, телефон, вот рассадник этих все, бактерий, угодно, мне кажется, самая грязная вот штука здесь в студии, наверное, это мой телефон. Ну, любой телефон, именно мой. Мы не посоревнуемся, да? На экспертизу его срочно.
6: Ну, в следующий раз можно провести эксперимент.
0: О, кстати, вот да, почему в голову-то не пришло.
5: С помощью чего? С помощью микроскопа?
6: А мы сделаем смывы, допустим, с наших телефонов, да, мобильных, вот, и посеем на питательную среду, посмотрим, сколько там у нас колоний вырастет, да, но это так, идея для будущего нашего эфира.
0: Это прекрасная идея, Татьяна, я считаю, что так и надо сделать. Есть сообщение от Вячеслава. Доброе утро, поддерживаю, мыл бы руки на каждом шагу. Как пример, выкинуть мусор в общий мусоропровод, это подвиг для меня. Вячеслав, я вам скажу, что для меня подвиг вообще в целом мусор выкинуть. Не говоря
5: из
0: уже...
5: Из дома-то выйти.
0: Из дома уже. Я выхожу нормально. Продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 12 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 5 мая, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 15, в Тюмени 21 градус тепла. В Нефтеюганске, Пойковском и Линторе плюс 13, в Пытьяхе, Нягане, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном плюс 15, в Югорске и Советском 17 градусов тепла, 19 градусов со знаком плюс в Урае и Междуреченском, в Белоярском, Березовой и Когалыме 10 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 9 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:18. Про гигиену рук речь сегодня идет. Каким мылом моете руки, жидким или твердым? Ну, в кусковом смысле. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Присоединяйтесь и к разговору, и к комментариям, и к голосованию. А у нас в студии Татьяна Молчанова. А Татьяна — кандидат биологических наук, доцент кафедры гистологии, биологии, патологической анатомии лечебного факультета Ханты-Мансийской медакадемии. Татьяна, продолжаем разговор.
3: И вот давайте про мытье рук. Даша уже сказала вначале, что она там каждый раз при каждом чихе практически что-то потрогала, руки помыла, опять потрогала, снова помыла. Вот есть ли какой-то, ну, не знаю, алгоритм действий, сколько раз в день нужно мыть руки? Вот, не знаю, по расписанию, как антибиотики принимать.
4: Ну, расписание, наверное, тут сложно какое-то универсальное составить. Просто есть такое правило, что у каждого человека оно должно быть сформировано уже с детства, наверное. После посещения туалета обязательно, да? После того, как вы вернулись из какого-то общественного места. Это магазин, общественный транспорт, это поликлиника там и так далее. То есть это должно быть за правило, вы возвращаетесь домой, переодеваетесь, и первое, что вы должны сделать, это тщательно вымыть руки, конечно же. Тем более, если вы контактируете с домашними животными, да, после каждого контакта необходимо это делать. Если вы работали с почвой, это понятное дело. То есть чистота мытья рук зависит от характера вашей деятельности.
2: А если в перчатках ходить?
4: Но это тоже не гигиенично, потому что на поверхности перчаток не меньшее количество микроорганизмов скапливается. Поэтому.
3: Вот, а кстати, по поводу того, когда вот приходишь, я думаю, что не только руки, наверное, лицо тоже нужно вымыть. Не знаю, какие-то там осадки.
2: Осадки.
3: Брызги и все прочее.
4: Если вы хватались за лицо, да, увидев цены в магазине или в аптеке. Может быть, да.
2: Так, есть сообщение от Виктории. Виктория пишет: доброе утро. В общественных местах жидкое мыло дома, и жидкое, и твердое. Ну, мы уже поняли, да, что в общественном месте лучше твердым мылом,
4: да,
2: все-таки
4: гигиеничнее, все-таки жидкое. Да и вообще, в принципе, жидкое мыло гораздо гигиеничнее использовать, нежели кусковое, даже в домашних условиях. Ну, в домашних условиях понятно, что количество, так скажем, домашних...
2: Бактерий?
4: Да, домочадцев.
2: Домашних
3: рук.
4: Ограничено, да. То есть все-таки мы все равно обмениваемся в семье микробиотой, это неизбежно, и это нормально. Конечно.
3: Мы одна биота.
4: Вот. А в общественном месте, конечно, не стоит.
2: Вот что касается, с мылом здесь еще вот более-менее понятно, да, вот что касается полотенца, что ли, да, вот, ну, скажем, дома. Вот у меня дома висит два полотенца, несмотря на то, что я живу одна, полотенца у меня два. Одно для тех, кто приходит, одно лично мое.
3: И подписано там, нет?
2: Вышиты буквы, как в детстве. Знаешь,
3: мое, потому что ведь
4: там солнышко, репка, да?
3: Непонятно, какое брать, какое твое, которое для гостей.
2: На самом деле все понятно. Когда те гости, которые ко мне приходят, они уже точно знают. И по цвету знают, и по месту расположения знают.
3: Это когда звонок в дверь открывает, и полотенце правое ваше, мое левое, все.
2: Откуда ты знаешь, что действительно?
3: Я же был у тебя в гостях.
2: Ну все правильно, да. Вот что касается полотенца. Сколько раз в неделю нужно менять полотенце?
4: Каждый день.
2: Каждый день, все,
3: да,
2: конечно.
3: Ладно.
4: Серьезно. Потому каждый что день. Вообще вот эти полотенца, которые мы используем, это рассадник, в общем-то, для микроорганизмов. Вообще гигиеничнее использовать бумажные одноразовые полотенца. Но если уж мы используем там махровые полотенца для рук обычные, да, то, конечно, лучше менять каждый день.
2: То есть вообще, нет смысла.
3: Конечно. Получается, что вся моя биота живет со мной постоянно.
4: Конечно,
3: потому что я
4: полотенце...
3: Ну нет, почему? Я беру полотенце, например, помылся, вытерся, повесил его, и вот пока я не понимаю, что уже как бы неудобно вытираться, потому что оно мокрое.
2: А, то есть ты не просушиваешь,
3: получается? Ну, три дня, наверное, у меня висит полотенце. Почему оно просыхает? Нормально, я шучу, конечно. Но, тем не менее, я очень много действий могу выполнить одним полотенцем.
2: А, ну, то есть нет, у тебя для рук отдельного полотенца, для тела отдельного полотенца.
4: Конечно, должно быть отдельное для рук, для ног, для тела.
3: Нет, для ног, само собой, отдельное полотенце. Все остальное тело у меня как-то вот с лицом нормально сочетается. Правда, я
2: продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама — лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
10: Радио. Солнце моя,

0: Радио Югра.
1: 8 часов 26 минут. Продолжаем разговор о гигиене рук. Плюс 7 950 510 66 66, номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Есть сообщение от Екатерины. Екатерина спрашивает у нашей гости. Я напомню, кандидат биологических наук. Достаточно, наверное,
2: да,
1: будет?
2: Конечно.
1: Да, кандидат биологических наук.
2: Можно просто Татьяна, да и все.
1: Татьяна Молчанова в студии у нас. Просто нельзя. Кандидат биологических наук, это ого-го и доверие сколько. Так вот, смотрите, Татьяна, какое мыло жидкое эффективнее, спрашивает Екатерина, на что обратить внимание при покупке и как не купить просто водичку?
2: Я думаю, что сейчас этот вопрос достаточно хорошо решается и легко. Да, можно забить, так скажем, торговую марку, да, вот этого продукта на сайте Роспотребнадзора, насколько нам известно. И вы можете все об этом товаре, в общем-то, всю информацию необходимую получить. Ну и, конечно же, при покупке мы же всегда должны обращать внимание на состав. Да? То есть в состав всех моющих средств, то есть те, которые мы используем и для мытья рук, и для обработки рабочих поверхностей, да, для мытья посуды, они обязательно имеют поверхностно-активные вещества, которые эффективно удаляют вот как раз-таки жирный налет, да, вместе с фрагментами какого-то загрязнения, да, грязи, микроорганизмы. На микроорганизмы ПАВы, поверхностно-активные вещества, тоже действуют, так как они нарушают поверхностное натяжение цитоплазматической мембраны, то есть это клеточная оболочка, да, бактерий, нарушается ее целостность, соответственно, и бактериальные клетки, они погибают.
1: Так.
2: Вот,
1: поэтому смотрим на состав.
2: Конечно.
1: Самое главное, чтобы там действительно было написанное соответствовало содержимому.
3: Но на самом деле вот это вот мыло, которое сейчас существует, оно сильно отличается от того мыла, которое, ну не знаю, древнее мыло, предок.
2: Ну, конечно. Вот,
3: щелочь, да, получилось?
2: Конечно, да, щелочи использовали.
3: Вот
2: для создания вот этой вот пены, да, вот, которая тоже является детергентом, которая удаляет вот эти вот все поверхностные загрязнения. Но по качеству, конечно, сейчас уже мыло, оно стало лучше.
1: Лучше сейчас. Лучше. То есть вы хотите сказать, что пена показатель качества мыла, так,
2: ну,
1: что ли,
2: это,
1: получается?
2: Наверное,
1: тем больше пена, тем круче?
2: Ну, это, наверное, у нас внутреннее ощущение. Если хорошо мылиться, да, то мы...
1: То значит, лучше моет.
2: Да, да, лучше моет. То есть у нас такой стереотип складывается. Но это, ну, отчасти это верно, но это не является прям таким ведущим критерием при выборе моющих средств, в том числе и мыла.
1: Мыло. Я хочу сказать, что вот именно потому, что сидит в голове, что надо, чтобы классно пенилось, я использую дома не просто жидкое мыло, а в виде пены. Ну, то есть оно жидкое, но ты нажимаешь на там, ну, у меня сенсорная штучка, это, да, и оттуда выходит пенка. И мне кажется, что классно оно пенится, все здорово, и мне кажется...
3: комфортно.
1: Да, конечно, но это внутренние просто ощущения, вот и все. Вот вы сейчас сказали, я точно поймал себя на мысли, что именно поэтому у меня дома такое мыло. Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры Руслан Кухарук попросил жителей округа быть бдительными и соблюдать меры безопасности. В окружном кардиоцентре спасли малышку с серьезным диагнозом. В Пытьяхе обновляют магистральный путепровод. Сегодня утром в Югре был введен режим ракетной опасности. Губернатор округа Руслан Кухарук сообщил об этом в своих соцсетях в 4:42, заверив, что все экстренные службы переведены в состояние повышенной готовности и работают над обеспечением безопасности югорчан. Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие, а также отметил, что во время действия подобного режима рекомендуется не выходить из укрытия, избегать пребывания на открытом воздухе и не покидать безопасное место до получения сигнала об отмене. Также возможны временные перебои с мобильной связью и интернетом. А еще важно не прикасаться к обломкам и не распространять информацию о работе систем противовоздушной обороны или обнаруженных беспилотниках. В 5:23 Руслан Кухарук уведомил жителей округа об отмене режима ракетной опасности. Кроме того, губернатор напомнил о необходимости сообщать о любых подозрительных объектах по номеру 112. В Югре спасли жизнь двухмесячной малышки с врожденным пороком сердца. Девочка родилась с тяжелой патологией, двойное отхождение сосудов от правого желудочка и сильное сужение легочной артерии. Отклонение выявили еще в утробе, и без хирургического вмешательства состояние могло привести к тяжелым последствиям. Врачи окружного кардиодиспансера действовали поэтапно, выполнив два вмешательства. Сначала с помощью малоинвазивной методики хирурги расширили отверстие в межпредсердной перегородке. Затем вшили синтетический сосудистый протез, чтобы обеспечить дополнительный приток крови к легким. таблетки. После этого состояние ребенка заметно улучшилось. Недавно девочку выписали из стационара Центра детского сердца. Как сообщает Департамент здравоохранения Югры, следующий радикальный этап коррекции кардиохирурги планируют провести через 3-4 месяца, когда малышка окрепнет. Важный строительный проект реализует в Пытяхе. Команда «Мостостроя-11» запустила капитальный ремонт ключевого путепровода через железнодорожные пути. Речь о 130-метровом переезде, который почти 30 лет связывает две части города, но уже полностью выработал ресурс, перестал справляться с возросшими нагрузками, а пешеходная зона на нем вовсе отсутствовала. Чтобы не разрезать город пополам на время ремонта, подрядчик возводит временный объезд. Он уже готов на 60%. Переключить движение на него планирует до конца мая. После этого начнется полномасштабное обновление основного моста. В планах исполнителей замена ригелей, насадок опор, установка 30 новых железобетонных балок и укладка современной проезжей части. Полностью сдать объект и демонтировать временную схему планируется в ноябре. И последнее. Нижневартовск окунулся в ледяные объятия. На площади Нефтяников развернулось настоящее шоу закаливания. Участники городского клуба «Бодрячок», облаченные в футболки с российским триколором, после энергичной разминки дружно облились ледяной водой. Зрители с восторгом наблюдали за смельчаками, которые таким эффектным образом завершили свой сезон зимнего плавания. Отмечу, уже второй год подряд администрация города приглашает команду на празднование 1 мая, чтобы вдохновить горожан девизом «Закаляйтесь и не сдавайтесь». Примечательно, что для оплевания использовался лед, добытый из того самого озера, где клуб обычно совершает свои зимние заплывы. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 35 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 5 мая, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 15, в Тюмени 21 градус тепла. В Нефтеюганске, Пойковском и Линторе плюс 13, в Пытьяхе, Нягане, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном 15 градусов тепла, плюс 17 в Югорске и Советском, 19 градусов со знаком плюс в Урае и Междуреченском, в Белоярском, Березовой и Когалыме 10 градусов тепла. А к этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени плюс 9. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:40. Мы продолжаем про гигиену рук. Татьяна Молчанова помогает нам разобраться в этом вопросе. Татьяна — кандидат биологических наук и доцент кафедры гистологии. Поэтому про всякие там болячки, которыми можно заразиться через немытые руки.
2: Так радостно про болячки говоришь, которые можно... Ну да, можно весело бегать при этом, да. Но можно не весело бегать.
1: Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс, и группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Голосованием, комментариям присоединяйтесь. И к разговору к нашему. Вот Олег нам пишет. «Давайте начнем с того, — говорит Олег, — что мыло для того, чтобы отмыться от какой-то производственной грязи вследствие какой-то работы. А вы сидите там, чистоплюй». Угу. Вот это. Дезинфекция — это уже другой вопрос. Но тем, кто не работает, этого не понять, — говорит Олег.
2: Да, мы же сами сказали, что мы не работаем.
1: Конечно, мы же тут. Олег, вы правы абсолютно. Мы вообще ничего не делаем. Вообще просто сидим.
2: Груша вот у нас растет.
1: Вот, молодец. Татьяна, вот что касается этого сообщения.
3: Понятно. Нет, мыло, оно вообще, в принципе, для мытья, да, рук, и не только рук, и тело тоже, да, предназначено. Понятное дело, что если человек связан с какими-то особыми условиями труда, да, которые предполагают интенсивное загрязнение поверхности, то, конечно, он и будет использовать и чаще, и больше этих моющих средств. Это естественно.
1: Так.
3: То есть все зависит от рода деятельности профессиональной.
1: А что касается...
2: Мне кажется, что мыло сейчас — это не для того, чтобы отмыть производственную грязь, а для того, чтобы как раз микробы смыть. Ну, просто для того, чтобы отмыть, например, какой-то мазут или
1: что-то. Масло машинное какое-то.
2: Сейчас есть другие средства, скрабы там всякие. Для того, чтобы... Ну, потому что мылом это просто не отмоешь.
3: Нет, мыло же все равно используется.
2: Ну, да,
3: этом,
2: конечно.
3: Да? То есть мы удаляем какое-то, да, интенсивное загрязнение там дополнительными какими-то средствами.
2: Абразивом,
3: да?
2: Каким-то.
3: Да, например, да, а потом уже все равно руки обрабатываем же мылом.
1: Ну да, да, да, после того...
3: В любом случае.
1: Слушайте, даже иногда я ловлю себя на мысли, что вот в период пандемии, когда там надо было просто повсеместно пользоваться всякими антисептиками и всем таким остальным другим, тот слой, который остается после антисептика, мне не нравится. Мне надо потом руки мылом помыть.
2: После мыла.
1: Правда. После антисептика, мне кажется, у меня какой-то, ну, как будто бы грязь какая-то. Да, да, вот правда, как будто какой-то налет.
3: Это правда. Остается, но мы уже с вами в предыдущий раз обсуждали, да, о качестве антисептиков, которые в масс-маркетах, в широком ассортименте, то есть они имеют, ну, они

0: малоэффективны. Угу. То есть экспериментально мы выяснили это с нашими студентами, вот, абсолютно не имея цели как-то дискриминировать какую-то торговую марку, но существуют эффективные антисептики, то есть это спиртовые салфетки, например, да, то есть все спирты, ну, чаще всего изопропиловый спирт, потому что этиловый это, ну, дорогое удовольствие. Это хлоргексидин, мироместин, то есть вот эти растворы, они действительно обладают хорошей эффективностью, то есть после обработки количество микроорганизмов на поверхности кожи значительно снижается.
1: Вот Руслан пишет: «Доброе утро, дорогое радио, хорошего вам дня и всем слушателям Югры. Я использую дома жидкое антибактериальное мыло, на работе использую хозяйственное, а в машине вожу всегда спиртовые салфетки после посещения общественного места, особенно в магазинах, после тележек и корзин есть ощущение грязи на руках, поэтому, собственно, протираю руки, дома обязательно стараюсь протереть телефон спиртовой салфеткой. Мне кажется, я стал параноиком, и все это началось после ковида. Раньше я, конечно, тоже руки мыл с мылом, но не запасался спиртовыми салфетками».
2: Ну вот, кстати, вот это вот ощущение грязи на руках, это всегда грязь на руках или только ощущение? Вот стоит каждый раз, когда у тебя ощущение, стоит мыть руки? Или это, может, просто действительно паранойя?
0: Ну, вопрос интересный, конечно.
2: С Русланом поближе познакомиться просто.
0: Не стоит переусердствовать. Ну, конечно, мы уже с вами сказали, в каких случаях необходимо, да, обрабатывать, мыть руки, конечно, после посещения магазина.
1: Да-да, любого общественного места.
0: Конечно, это целесообразно. Если нет возможности помыть руки с мылом, то, да, использование антисептиков, да, которые сейчас я уже озвучила, салфетки спиртовые и так далее, спреи различные. Вот, ну, лучше так, чем никак.
1: Чем никак. Продолжим разговор через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П 304-662-533-101. 2021 год.
5: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба,

0: Рыболовный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
3: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:51. Мы продолжаем разговор о гигиене рук. Специалист по гигиене рук у нас в гостях сегодня Татьяна Молчанова, кандидат биологических наук, доцент кафедры гистологии. Татьяна, вам тут целых два вопроса. Маленько сразу, да. Вам тут целых два вопроса, и очень надо, чтобы вы ответили. Во-первых, Олег спрашивает, а может ли от частого мытья рук по всякому поводу и без него иммунитет человека снизится? Это первый вопрос. И второй вопрос, на который точно нужно ответить. Елена спрашивает, поясните, пожалуйста, если мыло убивает микробы, то как эти микробы могут на нем жить? Это, между прочим, очень хороший вопрос.
2: Парадоксальная штука.
3: Вопрос хороший, да. Очень хороший, вполне закономерный.
1: Да. И мы слушаем.
3: Конечно. Ну, давайте начнем с вопроса, с которым обратился Олег, радиослушатель.
1: Ага.
3: Мытье без повода и нет, это, конечно, нецелесообразно, потому что на нашей поверхности нашей кожи живут наши собственные микроорганизмы. Угу. Да,
1: Которые нужны нам.
3: Они нам нужны, безусловно, потому что они и формируют иммунитет в том числе, да, то есть они много разных функциональных обязанностей несут, но в том числе и формирование нашей иммунной системы. Если мы будем постоянно избегать вообще контакта с любыми микроорганизмами, да, то как же будет наша иммунная система формировать ответ, да, как она будет формироваться?
1: То есть, получается, это такая тренировка иммунной системы.
3: Конечно. Все равно контакт с экзогенной микробиотой, он необходим.
2: Это стимулирует. Что сыну в детстве разрешал с пола есть, да?
1: И из лужи пить.
3: Ну, не до такой степени, да. То есть, вот, да, и маленьких детей, вот, некоторые чрезмерно прям моют и...
1: Ну, совсем как стерильные условия создают.
3: Оберегают от всего, это тоже, это неправильно, потому что иммунная система ребенка, она должна формироваться. А как она сформируется, да, если нет контакта? Вот. Ну, я надеюсь, Олегу мой ответ...
1: Это же касается и меня, в том числе, я же с самого начала сказала, что я по поводу и без, да, руки эти намываю постоянно, и даже мне кажется иногда, что как-то, наверное,
2: перебарщиваешь
1: надо... Ну, правда, но это уже как-то заложилось, да, и где бы я ни находилась, что бы я ни делала, первое, что я делаю, я мою руки. Ну, то есть у меня это такой естественный процесс, что я даже уже, наверное, не задумываюсь о том, что делаю это часто и много. И вот вы сейчас говорите, что без повода там не надо мыть и смывается там, ну, у меня вроде все с иммунитетом в порядке.
3: Ну, это хорошо.
1: Пока что. Поэтому я все равно буду продолжать это делать.
3: Ну, давайте тогда и на следующий вопрос я дам ответ. Если мыло убивает микроорганизмы, то как они могут на нем размножаться? Ну, вот могут.
1: Все?
3: Почему? Потому что микроорганизмы, они же тоже живые существа, и они приспосабливаются к воздействию разных негативных факторов. Вот, это... И моющие средства, это и антибиотики, да, и антисептики, и дезинфектанты. Вот, чем чаще мы действуем на популяцию клеток бактерий этими веществами, тем быстрее в популяции формируется, так скажем, резистентность к действию этих веществ.
1: Да?
3: Да. Помимо всего прочего, бактерии обладают социальным поведением, они образуют биопленки. Может быть, радиослушатели слышали о таком... Вот, то есть они образуют, так скажем, многоклеточные конгломераты на различных твердых поверхностях, и в таком вот состоянии они становятся не то что в разы, а в сотни раз более устойчивы к действию различных негативных факторов, в том числе и вот моющие средства, которые мы используем. Помимо всего прочего, да, старой мы тоже контактируем, оставляя, да, микроорганизмы на поверхности это того же самого флакона, да, вот эта помпа, на которую мы нажимаем. Ну, про кусковое мыло я уже говорила, там непосредственный контакт. Там они сохраняются, какие-то погибают, но наиболее, так скажем, жизнеспособные остаются, и этот признак, он очень быстро закрепляется в популяции, потому что бактерии очень быстро размножаются, это всем известно.
2: У меня вообще возникает такое ощущение, что сейчас такая происходит гонка вооружений между бактериями и человечеством, потому что мы раньше когда-то там золой руки мыли, все было нормально, а бактерии каким-то образом смывали. Они потом мутировали, стали сильнее. Да. Мы что-то еще придумали, они опять мутировали.
3: Конечно.
2: Что победит в итоге?
3: Бактерии.
1: Татьяна утверждает, что бактерии. Как страшно жить.
2: Не будет хэппи-энда, да, я так понимаю.
1: Я не знаю, но может быть все-таки человечество умнее и найдет что-то такое, что можно будет...
2: Примириться, может, это как в Маугли, мы с тобой одной крови,
1: ты и я. Вот это тоже, кстати, хороший способ примириться, что ли, с бактериями. Продолжим разговор уже в следующем часе.
4: Утро начинается здесь. Йога.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Руслан Кухарук попросил югорчан быть бдительными и соблюдать меры безопасности. В Ханты-Мансийске состоится событие, объединяющее тех, кто стремится делать мир лучше. В Югре активизировались клещи. Сегодня утром в Югре был введен режим ракетной опасности. Губернатор округа Руслан Кухарук сообщил об этом в своих соцсетях в 4:42, заверив, что все экстренные службы переведены в состояние повышенной готовности и работают над обеспечением безопасности югорчан. Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие, а также отметил, что во время действия подобного режима рекомендуется не выходить из укрытия, избегать пребывания на открытом воздухе и не покидать безопасное место до получения сигнала об отмене. Также возможны временные перебои с мобильной связью и интернетом. А еще важно не прикасаться к обломкам и не распространять информацию о работе систем противовоздушной обороны или обнаруженных беспилотниках. В 5:23 Руслан Кухарук уведомил жителей округа об отмене режима ракетной опасности. Кроме того, губернатор напомнил о необходимости сообщать о любых подозрительных объектах по номеру 112. Ханты-Мансийск станет центром притяжения активных граждан со всего мира. С 1 по 14 июля здесь пройдет Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрина», который соберет 500 лидеров добровольчества и авторов общественных инициатив. Прием заявок продлен до 10 мая. Зарегистрироваться можно на платформе добро.рф. Мероприятие уже привлекло внимание представителей всех регионов России и 79 стран. Наибольшее число заявок поступило из Югры, Москвы, Донецкой Народной Республики, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Среди иностранных участников выделяются представители Алжира, Пакистана, Марокко, Индии и Узбекистана. Форум, организованный Росмолодежью, Ассоциацией Добро.рф и правительством Югры, в этом году посвящен теме «Устойчивое развитие» и впервые будет разделен на 3 образовательные смены, каждая из которых предложит специализированную программу для участников. 49 случаев присасывания клещей зарегистрировано в 15 муниципалитетах Югры. Каждый четвертый пострадавший – ребенок. За минувшую семидневку зафиксировано 18 обращений. Это почти в 2 раза больше, чем недели ранее. В то же время данный показатель на 22% ниже среднемноголетнего уровня и уступает аналогичные недели прошлого года, когда было 27 случаев. Важно отметить, что лишь около 30% обратившихся за помощью медиков прошли вакцинацию от клещевого энцефалита. Остальным потребовалась экстренная профилактика. Лабораторные исследования выявили наличие возбудителя боррелиоза в одном из 2 исследованных клещей. Также примечательно, что большинство укусов произошло в черте населенных пунктов и в результате поездок за пределы региона. И последнее. Нижневартовск окунулся в ледяные объятия. На площади Нефтяников развернулось настоящее шоу закаливания. Участники городского клуба «Бодрячок», облаченные в футболки с российским триколором, после энергичной разминки дружно облились ледяной водой. Зрители с восторгом наблюдали за смельчаками, которые таким эффектным образом завершили свой сезон зимнего плавания. Отмечу, уже 2-й год подряд администрация города приглашает команду на празднование 1 мая, чтобы вдохновить горожан девизом «Закаляйтесь и не сдавайтесь». Примечательно, на что для обливания использовался лед, добытый из того самого озера, где клуб обычно совершает свои зимние заплывы. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 9:04. Сегодня, напомню, 5 мая. Сегодня вторник. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: И Татьяна Молчанова. Татьяна, кандидат биологических наук, доцент кафедры гистологии, биологии, патологической анатомии лечебного факультета Ханты-Мансийской медицинской академии. Мы сегодня говорим о гигиене рук. Выясняем сегодня, каким мылом вы моете руки, жидким или твердым. Есть сообщение от Алексея, который моет руки хозяйственным. Надежда пишет: дома использую парфюмированное жидкое мыло. В машине пользуемся влажными салфетками. В сумочке маленькая пачка влажных салфеток. Согласна даже с вами, это после пандемии привычка осталась, то есть натирать вот это, да, даже не знаю, хорошо это или нет. Татьяна?
5: Ну, вообще нормально, мне кажется. Единственное, что слишком злоупотреблять этим местами,
4: конечно.
5: Да.
4: Хорошо, слушайте, ну вот про всякие там салфетки мы уже поняли, да, что они действия-то особого не имеют. Влажные, в смысле, просто мы просто, получается, размазываем, да? Эти бактерии, а убивать ничего не убиваем. Ну, хорошо. А вот что касается, ну, скажем, вот этого хозяйственного, как там, антибактериального мыла. Ну, вот насколько это, как это, рекламный ход, что ли, маркетинговый?
5: Насколько это действенно, да. Насколько бактериальное, антибактериальное мыло лучше, чем обычное?
6: Да ничем оно не лучше.
4: Вот так, да.
6: Вот, скорее, да, это маркетинговый ход, точно так же, как антибактериальные салфетки, о которых я говорила. Mm-hmm. Чаще всего в качестве антибактериального компонента в этих средствах используют триклозан. Но мы же должны понимать, что мы используем мыло сколько? Ну, 20, ну, 40 секунд, да? То есть он действует здесь и сейчас. Помимо всего прочего, вот эти вот антибактериальные разновидности вот мыла, которые... в торговой сети в большом, так скажем, ассортименте, оно не так эффективно удаляет вот этот вот кожный жир, да, как обычное туалетное мыло. Вот. Поэтому, может быть, его целесообразно использовать в каких-то особенных случаях, да, после того, как, допустим, вы, ну, контактировали с сильно загрязненным каким-то объектом, к примеру, да, но на постоянной основе это совершенно нецелесообразно. Ну, я уже говорила о том, что бактерии очень быстро вырабатывают резистентность ко всем антибактериальным компонентам, да?
4: Поэтому нет смысла переплачивать?
6: Нет, конечно.
5: А вот
6: и помимо всего прочего, что антибактериальное мыло, оно иссушает поверхность кожи гораздо, так скажем,
4: быстрее,
6: более агрессивно действует. Да?
5: Становится более уязвимо, да,
6: конечно,
5: к воздействию бактерий.
6: То есть у нас появляются микротравмы, микротрещины. Ну,
4: куда
6: зачем
4: тоже,
6: же это
4: между
6: нам?
4: Прочим, бактерии попадают.
5: А вот по поводу сильно загрязненных мест. Вот какими болячками можно заразиться, что ли,
4: через
5: благодаря грязным рукам? Да, ну, помимо кишечных
6: каких-то. Ну, это понятно, что острые кишечные инфекции разные этиологии, то есть это и рота, и норовирусы, там, и различные бактерии, группы кишечная палочка, да, это всем известный факт. Помимо всего прочего, существует ряд паразитарных заболеваний, такие, ну, например, вызванные не бактериями, но одноклеточными простейшими. Это ламблиоз, это дизентерийная амеба, то есть дизентерия, которая вызвана не дизентерийной палочкой, да, а именно вот дизентерийной амебой.
4: Господи, еще такие есть, мамочки.
6: Да, помимо всего прочего, есть, так скажем, группа гельминтов, которые, яйца которых, да, они также распространены в почве, да, и, соответственно, при контакте с почвой, либо это могут быть овощи, ягоды, там, зелень с грядки, да, которая тоже имеет контакт с почвой. На поверхности этих продуктов тоже могут оставаться яйца этих гельминтов. Ну, например, это типичные представители, это аскарида.
5: Да,
6: наиболее распространенные.
4: Аскарида.
6: Тоже это круглый червь, который живет в кишечнике. Вот. Ну, половозрелая форма. Есть еще мигрирующая форма личиночная, которая попадает уже в легкие, да? Есть еще энтеробиоз. Это острица детская.
4: Ну,
6: вот
4: да,
6: это,
4: да,
6: тоже гельминтоз, который тоже контактно бытовым путем передаются, ну, при рукопожатии, при контакте игрушек, общих предметов обихода,
4: то есть,
6: и так далее.
4: Я правильно понимаю, что каких-то новых болячек, которые передаются, собственно, через немытые руки, пока что не появилось? Ну, вот
6: в принципе,
4: есть какой-то список, да?
6: Нет, он достаточно широкий перечень просто. Но понятно, что это могут быть и вирусы, и бактерии, и простейшие, и гельминты. Помимо всего прочего, ну, существует, так скажем, венерические заболевания, в частности, сифилис,
4: который
6: в том числе передается контактно-бытовым путем. То есть при непосредственном контакте с больным сифилисом. Вот, то есть на определенной стадии заболевания это у человека появляются высыпания характерные на коже. И вот в этих высыпаниях как раз-таки и живет вот эта бледная трепанема.
5: То есть это не, вовсе не миф никакой
6: нет,
5: об этом?
6: Нет, существует, конечно, чаще всего передается половым путем. Ага. Чаще всего, но такой риск, он все равно существует.
4: То есть
6: при контакте с больным, да, возможно.
5: Именно от человека к человеку контакт,
6: от человека к человеку,
5: да?
6: Совершенно верно. То есть при использовании особенно таких средств гигиены, как общие зубные щетки, но этого
4: Боже.
6: Быть не должно,
4: не должно,
6: но так случается.
4: Но бывает, ага.
6: Это бритвы, например, ага. Да, то есть здесь, конечно же, риск заражения усиливается. Да,
4: то есть я правильно понимаю, возрастает. Как подержавшись за поручень в автобусе можно заразиться
6: можно,
4: этим?
6: Можно.
4: Точно так же и, получается, можно, да, если вдруг у тебя там ранки какие-то, не дай бог,
6: да.
4: Или еще что-то,
6: причем
4: да?
6: Причем вот первым симптомом сифилиса является появление твердого шанкра на месте внедрения трепанемы. И чаще всего это половые органы, если это половой путь передачи, но возможно образование вот этих вот язвочек специфических и на поверхности кожи рук в том числе.
4: Да? Мы продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
2: Утро начинается.

0: я без тебя.
1: Прогноз погоды на главном окружном.
2: 9:13. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 5 мая, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 15, в Тюмени 21 градус выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском и Линторе плюс 13, в Пытьяхе, Нягане, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном 15 градусов тепла, плюс 17 в Югорске и Советском, в Урае и Междуреченском плюс 19, в Белоярском, Березовой и Когалыме 10 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Тюмени плюс 10, в Нижневартовске плюс 8. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
3: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольск, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Радио Югра.

0: здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:20. Мы выясняем сегодня, каким мылом вы моете руки. Жидким или твердым. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И к голосованию, комментариям присоединяйтесь. И к разговору к нашему тоже обязательно.
3: И вот мы все про мыло, говорим. А я вот иногда бывает, ну, да что, да не стыдно. Я иногда бывает помою руки просто водой. Вот, ну, если что-то по дому делаю, я иногда не беру даже мыло. Просто водой сполоснул, и все. Вот насколько это эффективно. И говорят, что, типа, вот горячая вода, она вроде как лучше смывает, убивает какие-то бактерии, или не убивает она их, не знаю. И вот эффективнее она, чем холодная, или нет?
4: Ну, конечно, да. Но только вопрос, насколько горячей водой вы сможете помыть руки и не получить ожоги термические?
2: Ну, скажем, до 40 градусов.
3: Ну,
4: да, то есть, ну, теплая вода, безусловно, она лучше удаляет и жир кожный, и грязь, да, вот и микроорганизмы, которые у нас на поверхности кожи, конечно, тоже удаляются, но понятное дело, что это менее эффективный способ обработки, нежели использование мыла. Ну, моющих каких-то
2: Ну, в любом случае, используем мыло, ну, хорошо, даже если нет возможности намылить, но хотя бы просто водой горячей моем.
4: Просто хорошо в проточной воде, да.
3: Опять же, вот такая парадоксальная такая штука, что типа вода вот сушит кожу, и когда часто мы используем вообще мыло или просто часто моем руки, кожа сохнет, начинает трескаться, появляются вот эти микротрещины, и в них вроде как еще глубже проникают эти вот самые микробы, и
2: все хуже
3: начинается.
2: И все хуже становится.
3: Вот как этого избежать?
4: Ну, мы же уже говорили, что во всем хороша мера, да? Баланс определенный. Если мы будем после каждого прикосновения к какому-то там объекту, упаковке из магазина быстренько бежать, мыть руки, обрабатывать там спиртовыми салфетками, конечно, кожа, она высохнет, повреждается. Вот. А так рекомендуется же после того, как мы помыли руки тщательно с мылом, их лучше всего смазать каким-то увлажняющим кремом. Вот, пожалуйста.
2: Только хотела спросить.
4: Как бы это вполне. Нет, тем более, что сейчас у нас есть такие составы вот этого того же самого жидкого мыла, которые не
2: уже
4: только
2: содержат.
4: Вот эти бавы содержат, там щелочи разные, да, вот которые создают обильную пену там и так далее. Они и ухаживающие компоненты.
2: Ну
4: там,
2: да, там какой-то крем, как будто бы тоже, действительно, ты вот моешь руки, и вот этого ощущения сухости действительно его нет. Вот по поводу правильности мытья рук. Каждый пальчик между пальчиками, мы вот это мыли. По локоть моем, как хирурги?
4: Нет, зачем?
2: Или нормально?
4: Дарья, ну, что уж так.
3: Потом, не дай бог, еще и по плечи, и под мышки начнешь мыть.
4: А потом вообще и весь помылся.
2: И все, и зашел, пошел руки помыть, собственно, весь помылся.
3: И весь высох.
2: Ну, давайте тогда еще раз, да, смехом, ну, давайте, вот все-таки правила.
4: Значит, по времени сколько рекомендуется? 20-40 секунд мыть. Понятное дело, что используем достаточное количество мыла, да, чтобы образовалась обильная пена, чтобы мы...
2: Под ногтями моем?
4: Да, то есть между пальцами, тыльную внутреннюю сторону ладони. Если мы работали с почвой, то, конечно, под ногтями могут скапливаться, да, фрагменты почвы. И для этого используются специальные гигиенические щетки. Вот. То есть помыли, есть необходимость, можно повторно намылить, да, и хорошенечко... Да нет, конечно, можно приспособить какую-то щетку для того, чтобы обрабатывать ногти.
2: Так.
4: Все, помыли, ну, по локоть не надо, зачем? Ну, вы же не хирурги на самом деле.
2: Да.
4: То есть, ну, запястье, да.
2: Достаточно,
4: да,
2: этого.
4: Достаточно,
2: так, хорошо.
4: Конечно.
2: Давайте теперь быстренько итог некий подведем. Меняем мыло. Вот, исправьте меня, если так. Меняем мыло в мыльнице. Как часто?
3: Ты имеешь в виду твердый кусок
2: мы в мыльнице. Как часто меняем? Или просто водичку оттуда сливаем? Или пока не измылится все?
4: Конечно, если в домашних условиях, то пока мы его полностью не используем. Ну, понятно, что за чистотой в мыльнице нужно следить, да, чтобы не скапливалась жидкость, чтобы там не было, так скажем, благоприятной среды для размножения бактерий. То есть мыло тоже нужно мыть.
2: Вот это важно, действительно.
3: Я, кстати, смеялся раньше, когда мне говорили, ты почему мыло за собой не помыл? Это же мыло, зачем его мыть? Оно же моет, а не я его.
2: В общем, обязательно, да?
4: Если это кусковое, то если речь о жидком, то, конечно же, тоже вот при контакте старый, да, возможно, инфицирование, поэтому
3: вот
4: тоже...
3: Пимпочку вот эту промывать.
4: Пимпочку тоже промывать.
2: Есть.
4: Вот, а лучше сенсорные использовать.
2: Вот, сенсорные действительно тоже хорошо.
4: Они просто гигиеничнее.
2: Да. Есть сообщение от Надежды, которое выясняет у нас, у вас точнее, Татьяна спрашивает, от парфюмированного мыла есть толк?
4: Ну, конечно, есть. Парфюмерные эти добавки, они же просто для того, чтобы приятный запах. Приятный запах. Да, то
2: и
4: есть
2: потом
4: у нас
2: на руках остается.
4: Практически все мыло, которое мы покупаем, оно имеет вот эти парфюмерные композиции, которые именно для того, чтобы нам приятные ощущения создать при использовании этих средств.
3: Ну вот, может быть, поэтому мне до сих пор больше нравится кусковое мыло, потому что оно, во-первых, и пахнет как-то, и в руках ты его держишь, это уже как ритуал из детства какой-то, поэтому мне как-то удобнее. А тут я вообще ничего не понимаю вот с этим жидким.
2: В общем, смотрите, меняем полотенце, если махровое, ну или там какое-то
3: каждый день.
2: Лучше пользуемся салфетками спиртовыми, или же для того, чтобы руки вытереть, бумажными салфетками пользуемся, да? Меняем, значит, после посещения общественных мест руки моем, если поручни какие-то там в общественном транспорте.
3: Вообще получается, каждый раз, когда мы приходим домой,
2: на работу, перед тем, как приступать
3: к каким-то своим делам домашним, нужно помыть руки.
4: Понятно, что перед приготовлением пищи тоже, да, мы, если мы разделывали мясо, к примеру, сырое, то тоже, ну, понятно, это логично. Мы обрабатываем и кухонный инвентарь, соответственно,
2: и руки.
4: Ну, не облизываем, конечно.
2: Мы говорили сегодня о гигиене рук, помогало нам разобраться в этом вопросе кандидат биологических наук, доцент кафедры гистологии, биологии, патологической анатомии и лечебного факультета Ханты-Мансийской медицинской академии Татьяна Молчанова. Татьяна, хорошего дня. Чистых вам рук. Хорошего настроения.
3: Хорошего.
2: До свидания.
4: И вам также. До свидания.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
9: Радио. Новости. Новости на главном окружном.
10: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук попросил югорчан быть бдительными и соблюдать меры безопасности. В Ханты-Мансийске состоится событие, объединяющее тех, кто стремится делать мир лучше. В Югре активизировались клещи. Сегодня утром в Югре был введен режим ракетной опасности. Губернатор округа Руслан Кухарук сообщил об этом в своих соцсетях в 4.42, заверив, что все экстренные службы переведены в состояние повышенной готовности и работают над обеспечением безопасности югорчан. Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие, а также отметил, что во время действия подобного режима рекомендуется не выходить из укрытия, избегать пребывания на открытом воздухе и не покидать безопасное место до получения сигнала об отмене. Также возможны временные перебои с мобильной связью и интернетом. А еще важно не прикасаться к обломкам и не распространять информацию о работе систем противовоздушной обороны или обнаруженных беспилотниках. В 5.23 Руслан Кухарук уведомил жителей округа об отмене режима ракетной опасности. Кроме того, губернатор напомнил о необходимости сообщать о любых подозрительных объектах по номеру 112. Ханты-Мансийск станет центром притяжения активных граждан со всего мира. С 1 по 14 июля здесь пройдет Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрина», который соберет 500 лидеров добровольчества и авторов общественных инициатив. Прием заявок продлен до 10 мая. Зарегистрироваться можно на платформе добро.рф. Мероприятие уже привлекло внимание представителей всех регионов России и 79 стран. Наибольшее число заявок поступило из Югры, Москвы, Донецкой Народной Республики, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Среди иностранных участников выделяются представители Алжира, Пакистана, Марокко, Индии и Узбекистана. Форум, организованный Росмолодежью, Ассоциацией Добро.рф и правительством Югры, в этом году посвящен теме «Устойчивое развитие» и впервые будет разделен на 3 образовательные смены, каждая из которых предложит специализированную программу для участников. 49 случаев присасывания клещей зарегистрировано в 15 муниципалитетах Югры. Каждый четвертый пострадавший – ребенок. За минувшую семидневку зафиксировано 18 обращений. Это почти в 2 раза больше, чем недели ранее. В то же время данный показатель на 22% ниже среднемноголетнего уровня и уступает аналогичные недели прошлого года, когда было 27 случаев. Важно отметить, что лишь около 30% обратившихся за помощью медиков прошли вакцинацию от клещевого энцефалита. Остальным потребовалось экстренная профилактика. Лабораторные исследования выявили наличие возбудителя боррелиоза в одном из 2 исследованных клещей. Также примечательно, что большинство укусов произошло в черте населенных пунктов и в результате поездок за пределы региона. И последнее. Нижневартовск окунулся в ледяные объятия. На площади Нефтяников развернулось настоящее шоу закаливания. Участники городского клуба «Бодрячок», облаченные в футболки с российским триколором, после энергичной разминки дружно облились ледяной водой. Зрители с восторгом наблюдали за смельчаками, которые таким эффектным образом завершили свой сезон зимнего плавания. Отмечу, уже второй год подряд администрация города приглашает команду на празднование 1 мая, чтобы вдохновить горожан девизом «Закаляйтесь и не сдавайтесь». Примечательно, что для обливания использовался лед, добытый из того самого озера, где клуб обычно совершает свои зимние заплывы. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
9: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 9:35. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 5 мая, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 15, в Тюмени 21 градус выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском и Линторе плюс 13. В Пытьяхе, Нягане, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном 15 градусов тепла, плюс 17. В Югорске и Советском, в Урае и Междуреченском 19 градусов со знаком плюс, в Белоярском, Березовой и Когалыме плюс 10. А к этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Тюмени плюс 10, в Нижневартовске 8 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10+10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-101. 2026 год.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:45. Овны и звезды говорят, что вам сегодня лучше не спешить ни с какими сделками и договоренностями.
1: Тельцы, сегодня побалуйте себя чем-нибудь, вы точно это заслужили.
0: Близнецы, не сегодня, так завтра. Придерживайтесь этой позиции весь день.
1: Раки, сегодня ваши эмоции наконец стабилизируются и позволят двинуться дальше в делах.
0: Львы, сегодня не принимайте решения сгоряча. Серьезный подход позволит избежать ошибок.
1: А девы, гоните прочь мрачные мысли, они не должны выбивать вас из колеи.
0: Весы, поддержка близких упростит многие ваши задачи, и вы знаете, кому звонить.
1: Скорпионы, сегодня у вас все отлично получится, поэтому успевайте как можно больше.
0: Стрельцы, пусть сегодня вас не испугает сложность задач, с которыми вам предстоит столкнуться. Вы справитесь.
1: Козероги, ключевым фактором этого дня станет ваше желание весело провести время в дружеской компании. Скорее назначайте встречу.
0: Водолеи, помните, что-то увлекательное можно найти и в простом бытовом деле. За все дела сегодня беритесь с удовольствием.
1: Рыбы, сегодня ваши решения должны способствовать только вашему росту. Не принимайте их во вред себе.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 52 минуты. Быстренько подводим итоги разговоров сегодняшних. Каким мылом вы моете руки? Жидким или твердым? Жидкое сегодня побеждает. 60% голосов именно за этот вариант. 40% сегодня у тверденького. Ну да, я
3: у вот...
2: Тверденького. Ольга пишет, и тема другим. Твердым при сильных загрязнениях. Ну то есть вот остается где-то в голове, да? А все-таки мысль о том, что твердое мыло больше смывает там грязь и все остальное. Помним о том, что да, мыть руки нужно не менее 30 секунд, ну там плюс-минус 20-40.
3: Ну не менее, да, 20-40, да.
2: Ну 20-40.
3: Же это менее, чем 30.
2: 20 это минимум, ну совсем, но это
3: но
2: быстро.
3: Мне кажется, тут как с чисткой зубов, это ведь тоже, ну не 3 минуты. Вот, ну не всегда же.
2: Всегда.
3: Это все зависит от интенсивности, как ты чистишь.
2: Не если знаю, у меня электрическая быстро, щетка у нее, ну вот. Этот, как это, за программа заложена.
3: Электрическая щетка, она ведь по-другому. Ты там на каждый зуб раз поставила ее и стоишь, кемаришь.
2: Проверяю сейчас.
3: Вот. А ручной же щеткой по-другому чистится.
2: Ну, да,
3: поэтому
2: щеткой.
3: Это все относительно.
2: Да, то есть ты можешь быстро
3: сделать
2: вот это.
3: Иногда за 40 секунд управляюсь. Выходные, если из дома выходить не нужно.
2: Елена пишет, доброе утро, дома у меня разнообразие мыла. Муж моет твердым, жидкой, вообще не признает. Мою жидким, я, дети, пенкой. Обожаю ароматное мыло, мне кажется, оно задает нам настроение. Дочь на первом курсе в медицинском отличилась, когда спрашивали на занятиях про гигиену рук, попросили кого-то продемонстрировать, как правильно мыть, и она как показала. Угу. Все правильно, промыв в круговую каждый пальчик, добавив от себя, так у меня папа моет. А в детстве,
3: молодец,
2: говорит Елена, помню, когда было дефицит на жить, папа привез ящик земляничного и хозяйственного кускового мыла. Прошло 30 лет, и мне кажется, мыло закончилось только сейчас. Жидкое мыло, жидкое. Жижу все любят, с жижей так... Игорь, что это такое? Что это такое? Игорь хотел стихотворение написать, но не получилось маленьком, мне кажется.
3: Наверное, получилось, просто ты не все прочитала, да? Нельзя, наверное, все читать.
2: Жидкое мыло, жижу все любят, с жижей так мило. Ах ты, Игорь!
3: Получилось.
2: Браво! В целом согласен он и с интонацией, и со стихотворением. Что касается мытья рук, да, сейчас о серьезном. Еще раз напомню. Минимум 30 секунд моем руки. Простое действие, которое позволяет снизить риск заражения инфекционными заболеваниями. Мы сегодня даже выяснили, что бытовым сифилисом можно заразиться через немытые руки. Поэтому моем руки, моем под ногтями после каждого посещения каких-то общественных мест. Конечно же, делаем это простое движение. Забываем про антибактериальные салфетки. Берем с собой
3: спиртовые салфетки,
2: потому что антибактериальные салфетки, антибактериальное мыло, все это маркетинговый ход. Берем спиртовые салфетки, ими протираем и руки, и все-все
3: дезинфицируем.
2: Да.
3: Хотя, в принципе, достаточно вроде как и того, что
2: да.
3: мы моем
2: да.
3: руки.
2: Угу.
3: И переусердствовать тоже ни в коем случае не нужно, а иначе, как мы выяснили, тоже повреждаем поверхности, и бактерии еще сильнее проникают глубже в кожу.
2: Да, абсолютно согласна. Ну, а что касается выбора, кому какое нравится, жидкое, твердое, пенкой.
3: Ну, твердое, оказывается, мыло надо мыть.
2: Да.
3: Мужики,
2: да.
3: прикиньте. Его надо мыть.
2: Да, обязательно. И помните о том, что в общественном месте кусковым мылом
3: не стоит пользоваться.
2: Да, общим.
3: Не стоит пользоваться.
2: Да, там тоже собираются бактерии.
3: Забычало что-то.
2: Продолжим в следующем часе.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. В Ханты-Мансийске состоится событие, объединяющее тех, кто стремится делать мир лучше. В Нефтеюганске стартовал масштабный проект по благоустройству одного из знаковых городских пространств. В Югре активизировались клещи. Ханты-Мансийск станет центром притяжения активных граждан со всего мира. С 1 по 14 июля здесь пройдет Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрина», который соберет 500 лидеров добровольчества и авторов общественных инициатив. Прием заявок продлен до 10 мая. Зарегистрироваться можно на платформе добро.рф. Мероприятие уже привлекло внимание представителей всех регионов России и 79 стран. Наибольшее число заявок поступило из Югры, Москвы, Донецкой Народной Республики, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Среди иностранных участников выделяются представители Алжира, Пакистана, Марокко, Индии и Узбекистана. Форум, организованный Росмолодежью, Ассоциацией Добро.рф и правительством Югры, в этом году посвящен теме «Устойчивое развитие» и впервые будет разделен на 3 образовательные смены, каждая из которых предложит специализированную программу для участников. Нефтеюганск начал преображение своей главной площади – Юбилейной. Проект, являющийся одним из 5 победителей 10-го всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, получил грант на воплощение. Важно, что облик будущей площади формировался не только архитекторами, но и самими горожанами. Их пожелания и идеи легли в основу концепции. А в марте был заключен договор с подрядчиком, и сейчас на месте кипит работа. Старая плитка демонтируется, территория готовится к масштабным изменениям. Жителей ждет обновленное пространство. Здесь устроят сцену с амфитеатром, посвященную выдающемуся русскому музыканту Василию Андрееву, арт-объекты, а также современный теплый павильон с коворкингом, кофейней и фотозоной. Для любителей шопинга и ярмарок будет оборудована торговая зона, а для отдыха – уютные тихие уголки с качелями и скамейками. Прогулки и поездки на велосипеде станут комфортнее благодаря новым дорожкам, а облик площади украсит зелень и обновленные покрытия. Ожидается, что все работы завершатся предстоящей осенью. Югорский районный суд вынес решение по делу, касающемуся незаконного получения иностранными гражданами документов, подтверждающих их знание русского языка, истории и законодательства России. В ходе разбирательства выяснилось, что в Югорске действовала организованная преступная группа, которая систематически фальсифицировала результаты экзаменов. Иностранцы, обратившиеся в образовательное учреждение в 2024 году, воспользовались услугами этой группы лиц, чтобы получить сертификаты. Правоохранители установили, что на момент сдачи экзаменов у них отсутствовал минимальный уровень знаний, требуемый законом. Несмотря на это, из-за нарушений процедуры люди получили поддельные документы. По итогам рассмотрения доказательств суд признал выданные сертификаты недействительными и подлежащими аннулированию. И последнее. 49 случаев присасывания клещей зарегистрировано в 15 муниципалитетах Югры. Каждый четвертый пострадавший – ребенок. За минувшую семидневку зафиксировано 18 обращений. Это почти в 2 раза больше, чем недели ранее. В то же время данный показатель на 22% ниже среднемноголетнего уровня и уступает аналогичные недели прошлого года, когда было 27 случаев. Важно отметить, что лишь около 30% обратившихся за помощью медиков прошли вакцинацию от клещевого энцефалита. Остальным потребовалась экстренная профилактика. Лабораторные исследования выявили наличие возбудителя боррелиоза в одном из 2 исследованных клещей. Также примечательно, что большинство укусов произошло в черте населенных пунктов и в результате поездок за пределы региона. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства. Производство Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Здесь. Радио Югра.
4: 10:04. 5 мая, вторник. Сегодня Николаев Донин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. И совсем немного времени остается до главного праздника страны. Есть сейчас, конечно же, про День Победы. Очень много акций разных проходит уже сейчас по всему округу. И одна из таких акций проходит здесь у нас в Ханты-Мансийске, в киноцентре. С 1 по 10 мая окружная военно-патриотическая киноакция «Киноленты, обожженные войной». И об этом событии, конечно же, надо говорить во всеуслышание. И сегодня к нам в студию пришли люди, которые могут подробно рассказать об этой акции. Екатерина Белоброва, начальник отдела показа фильмов Югорского кинопроката. Екатерина, доброе утро.
6: Доброе утро.
4: И методист отдела показа фильмов Югорского кинопроката Виктория Рахно. Виктория, доброе утро. Итак, дамы, я предлагаю вам прямо сейчас рассказать, что же это за такая акция. В общем, подробности этой акции. Еще раз напомню, окружная военно-патриотическая киноакция «Киноленты, обожженные войной». Давайте.
6: Киноакция существует с 2004 года.
4: Удобненько.
6: Она, да, проводилась в рамках одноименного фестиваля. Фестиваля сейчас больше нет, а акция проводится довольно успешно, и не только в Ханты-Мансийске, но и во всем нашем округе.
4: А, то есть не только в Ханты-Мансийске можно, получается, посмотреть эти фильмы.
5: Не обязательно ехать сюда, да.
4: Ага, так, хорошо. С 1 по 10 мая, соответственно, и картин большое количество. Ну, раз столько дней проходит эта акция.
7: В Ханты-Мансийске у нас проводится 13 картин проходят на площадке киноцентра. В округе также выбираются фильмы из подборки, из 13 картин. Возможно, какие-то площадки меньше картин показывают, потому что выбрали чуть меньше дней для просмотра этих картин.
4: Так.
7: А напомню о том, что киноакция у нас проходит с 1 по 10 мая в киноцентре. Можно, конечно же, прийти любой в этот период времени с 1 по 10 в киноцентре. На сайте можно выбрать фильм, подходящий вам, интересен.
5: А билеты на эти фильмы тоже
7: билеты,
5: можно?
7: Билеты, конечно же, бесплатные.
5: Ага. Да.
7: Вы можете перейти по ссылке на фильм, выбрать себе удобные места и, конечно же, забронировать их.
4: Угу.
7: То есть приходите уже, и ваши билеты нулевые.
4: Угу.
7: Уже будут с вами, вы на кассе администратору. Либо кассиру, либо администратору показываете, проходите, конечно, в зал.
4: Вот что касается этих фильмов, не знаю, какая-то была, как говорится, редколлегия, которая выбирала, что это будут за фильмы. И, ну, я же понимаю, из года в год это же разные фильмы, правильно?
7: Да, конечно.
4: Если с 2004 года, 14 или 4?
7: 4.
4: 2004 года проводится это все, получается, больше 20 лет, да? 22 уже, года в этом году.
7: Да.
4: Так вот, за это время, ого-го, сколько фильмов можно было показать, что касается фильмов этого года. Кто выбирал эти фильмы? Почему именно
5: это? Это фильмы, которые понравились когда-то уже предыдущим зрителям.
7: Смотрите, подборка происходит таким образом, что наши сотрудники киноцентра выбирают по тематике нашей акции фильмы патриотического содержания, естественно, духовно-нравственного. В любом случае, эти фильмы, которые возникают, когда у человека возникает трепет, когда он помнит свою историю, когда вот на картинах могут меняться герои, немножко меняться история. А смысл, который заложен в каждой картине, естественно, остается. И все эти фильмы подбираются благодаря нашим коллегам, как я уже сказала. Каждый год они разные. То есть вот на протяжении стольких лет каждый раз подборки фильмов разные, и мы стараемся показать все не потому, что
4: так надо в этом году.
7: В этом году, а потому что они должны напоминать всем старшего поколения,
5: подвиги
7: молодежи. Конечно, все эти подвиги мы должны помнить, чтить.
6: Самое главное, что у нас в киноцентре каждый день показывается один фильм. И единственным исключением будет 10 мая, потому что там будет показано два фильма. Там будет показан короткометражный фильм «Орден» и «По зову сердца». И это еще не все. Эту акцию можно посмотреть не только у нас в киноцентре. 9 мая в Национальном центре России будет специальный показ двух фильмов. Вот. Но туда уже нужна предварительная регистрация. Это нужно перейти к ним по ссылке либо в соцсетях, либо на сайте.
4: Но время-то еще есть.
6: Конечно.
4: Зарегистрироваться еще для того, чтобы попасть в Национальный центр, еще можно. Мы продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
2: Утро

0: на главном окружном.
1: 10:13. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 5 мая, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 15, в Тюмени 21 градус выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском и Линторе 13 градусов выше 0 в течение дня. В Пытьяхе, Нягане, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном плюс 15, 17 градусов выше 0 в Югорске и Советском, в Урае и Междуреченском воздух прогреется до 19 градусов, в Белоярском, Березовой и Когалыме 10 градусов выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске 9 градусов выше 0, в Тюмени плюс 10. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:19. Мы разговор продолжаем. Я напомню, с 1 по 10 мая здесь у нас в Ханты-Мансийске в киноцентре проходит окружная военно-патриотическая киноакция «Киноленты, обожженные войной». И сегодня представители югорского кинопроката Екатерина Белоброва и Виктория Рахно нам сегодня рассказывают об этой акции.
3: И мне кажется, разговор, что вообще здорово, что на такие фильмы можно сходить в кинотеатр. Не дома их посмотреть в одного, потому что, мне кажется, патриотизм, он вот так вот в компании как-то лучше, что ли, воспитывается. А как можно узнать, какие именно фильмы, вот у вас, зайдя на сайт, какие именно фильмы входят вот в эту
2: программу,
3: самую акцию, да, и что на них именно будут бесплатно пускать?
4: А, на кассе можно будет узнать об этой акции, во-первых, потому что у нас есть листовки, специально распечатанные, где как раз по дням расписаны фильмы, которые можно увидеть. Достаточно очень удобно, либо поговорив с администратором или с кассиром, конечно же, они тоже расскажут об этой акции, подскажут, где будут проходить, на каком этаже, в какое время. То есть мы всегда рады и всегда подскажем.
3: Ну, а зайдя на сайт, я так понимаю, тоже какая-то пометочка будет, да, что это фильм в рамках акции проходит.
4: Да, на самом деле... Есть плашечка наверху на каждой картиночке, что вход свободный. Либо киноакция «Обожженная войной» так и прописана.
2: Но помимо того, что можно будет посмотреть фильмы, ну, не знаю, какие-то творческие встречи, разбор этих фильмов.
3: Обсуждение,
2: поедание каши фронтовой, не знаю, что-то подобное.
3: Какие-то еще мероприятия запланированы, да, на это время?
4: Да, у нас в ближайшее время, 8 мая, запланировано очень интересное мероприятие.
2: Закрытая.
4: У нас приглашенный гость, это журналист Дмитрий Пришвицын.
2: Коллега наш.
4: Он же режиссер фильма «Ваша дочь Лена».
2: Да, знаем.
4: Потрясающий фильм. Мы его ранее показывали, также проводили творческую встречу, но на этот раз будет немножко улучшенная версия того, что кроме показа и разговора с Дмитрием. У нас будет мини-концерт. Здесь будет группа, которая исполнит несколько патриотических военных песен. Мы поговорим с Дмитрием. Ну, классно проведем время, послушаем патриотические фильмы.
2: Фильм посмотрим, с Дмитрием пообщаемся, что там еще потом, послушаем песни.
3: Вообще классное времяпрепровождение. Да. Вообще, во-первых, сам фильм, во-вторых, узнать, что испытывал человек, когда он, ну, придумал это все. Да. Он же, я так понимаю, режиссер этого фильма, Дима.
4: Все верно.
2: Есть еще какие-то мероприятия, которые можно будет посетить, скажем, в течение всего? Вообще, май — это такой месяц, когда вот так и хочется гулять, веселиться и в кино за одним зайти.
5: Ну да, у нас еще две творческие встречи запланированы. Одна будет 14 мая в 6 вечера в Национальном центре «Россия».
2: Так.
5: Туда приедет режиссер Михаил Музалевский. Мы посмотрим фильм «Орден». И также с ним пообщаемся в формате «Вопрос-ответ».
2: Так.
5: Можно будет задать вопросы, вход свободный, приходите, приглашаем, пользуясь случаем. И вторая творческая встреча, она у нас запланирована на 16 мая в 2 часа. Она уже будет проходить у нас в киноцентре на Лопарева 4. Приедет режиссер Алексей Житковский. Мы посмотрим также его фильм «Д-76». Также с ним пообщаемся в формате «Вопрос-ответ». И обо всем об этом расскажем в наших социальных сетях. А сегодня у нас стартует розыгрыш совместно с Государственной библиотекой Югры. Мы разыгрываем 3 билета на 2 персоны на премьерный показ фильма «Булгаков. Тайна». Так, тайна-тайна. Так, я забыла, какая тайна.
2: В общем, Булгаков и какая-то тайна.
4: Тайна мастера.
5: Тайна мастера. У нас помимо этого показа премьерного будет еще проведен лекторий, то есть это вот прям такое мероприятие, а сам фильм будет показываться с 14 мая.
2: Слушайте,
4: то есть у нас получается, простите, что мероприятие запланировано, предпремьерный показ, то есть
2: еще никто
4: премьера
2: не, видел,
4: не началась, премьера только начнется с 14-го, а мы покажем 10-го, плюс у нас получается, что придет лектор, который расскажет о судьбе, о жизни Булгакова,
5: и вместе посмотрим фильм.
2: Ну, отлично. Слушайте, но богато мероприятиями организация ваша, я имею в виду сейчас киноцентр, ну и май, да?
3: И такой про месяц. Булгакова очень интересно узнать. Этот человек такой очень плодовитый. И да. Мне, например, вообще плодовитый. История... Ну, правда, пожалуйста. История этого человека, она очень интересна.
2: Пожалуйста, можно спокойненько посетить мероприятие. Так, давайте еще раз. С 1 по 10 акция окружная военно-патриотическая киноакция, кинолента «Обожженные войной». А уж внутри там чего только интересного и не будет, поэтому заглядываем на сайт киноцентра, изучаем всю эту историю. Вам спасибо, что пришли. Напомню, Екатерина Белоброва, начальник отдела показа фильмов Югорского кинопроката и методист отдела показа фильмов Виктория Рахно. Дамы, вам спасибо, что пришли. Хорошего дня, до свидания.
3: С наступающим
2: спасибо.
3: Праздником вас.
2: До свидания.
5: До свидания.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
0: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppl.
8: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52. Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии, Елена Васильева. В Ханты-Мансийске состоится событие, объединяющее тех, кто стремится делать мир лучше. В Нефтеюганске стартовал масштабный проект по благоустройству одного из знаковых городских пространств. В Югре активизировались клещи. Ханты-Мансийск станет центром притяжения активных граждан со всего мира. С 1 по 14 июля здесь пройдет Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрина», который соберет 500 лидеров добровольчества и авторов общественных инициатив. Прием заявок продлен до 10 мая. Зарегистрироваться можно на платформе добро.рф. Мероприятие уже привлекло внимание представителей всех регионов России и 79 стран. Наибольшее число заявок поступило из Югры, Москвы, Донецкой Народной Республики, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Среди иностранных участников выделяются представители Алжира, Пакистана, Марокко, Индии и Узбекистана. Форум, организованный Росмолодежью, Ассоциацией Добро.рф и правительством Югры, в этом году посвящен теме «Устойчивое развитие» и впервые будет разделен на три образовательные смены, каждая из которых предложит специализированную программу для участников. Нефтеюганск начал преображение своей главной площади – Юбилейной. Проект, являющийся одним из пяти победителей 10-го всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, получил грант на воплощение. Важно, что облик будущей площади формировался не только архитекторами, но и самими горожанами. Их пожелания и идеи легли в основу концепции. А в марте был заключен договор с подрядчиком, и сейчас на месте кипит работа. Старая плитка демонтируется, территория готовится к масштабным изменениям. Жителей ждет обновленное пространство. Здесь устроят сцену с амфитеатром, посвященную выдающемуся русскому музыканту Василию Андрееву, арт-объекты, а также современный теплый павильон с коворкингом, кофейней и фотозоной. Для любителей шопинга и ярмарок будет оборудована торговая зона, а для отдыха уютные тихие уголки с качелями и скамейками. Прогулки и поездки на велосипеде станут комфортнее.

0: двух исследованных клещей. Также примечательно, что большинство укусов произошло в черте населенных пунктов и в результате поездок за пределы региона. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 10:36. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. 5 мая, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 15, в Тюмени до 21 градуса выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском и Ленторе плюс 13, в Пытьяхе, Нягане, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном плюс 15, 17 градусов выше 0 в Югорске и Советском, в Урае и Междуреченском плюс 19, в Белоярском, Березовой и Когалыме 10 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 12, в Сургуте, Нижневартовске плюс 9, в Тюмени 10 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 5 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра — Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:45. Овны, звезды говорят, что вам сегодня лучше не спешить ни с какими сделками и договоренностями.
1: Тельцы, сегодня побалуйте себя. Чем-нибудь вы уж точно это заслужили.
0: Близнецы, не сегодня, так завтра. Придерживайтесь этой позиции весь день.
1: Раки, сегодня ваши эмоции наконец стабилизируются и позволят двинуться дальше в делах.
0: Львы, сегодня не принимайте решения сгоряча. Серьезный подход позволит избежать ошибок.
1: Девы, гоните прочь мрачные мысли. Они не должны выбивать вас из колеи.
0: Весы, поддержка близких упростит многие ваши задачи, и вы знаете, кому звонить.
1: Скорпионы, сегодня у вас все отлично получится, поэтому постарайтесь успеть как можно больше.
0: Стрельцы, пусть сегодня вас не испугают сложности задач, с которыми вам предстоит столкнуться. Вы справитесь.
1: Козероги, ключевым фактором этого дня станет ваше желание весело провести время в дружеской компании. Скорее назначайте встречу.
0: Водолеи, помните, что-то увлекательное можно найти и в простом бытовом деле, поэтому за все дела сегодня беритесь с удовольствием.
1: Рыбы, сегодня все ваши решения должны способствовать только вашему росту, не принимайте их во вред себе.

0: Радио Югра.
1: 10:51. И что, давно не было мошенников? Давно
2: слава
1: не
2: Богу,
1: было.
2: Что
1: и
2: давно
1: вот они...
2: не было.
1: Но и все-таки.
2: Но надо напомнить про
1: конечно,
2: них.
1: Конечно,
2: да.
1: Обязательно, потому что они-то не дремлют. Мы можем где-то там за угол завернуть и не увидеть их. А они-то вон они. А в преддверии Дня Победы они вон что творят. Вот такие нехорошие люди. Звонят ветеранам под видом сотрудников социального фонда, Минтруда, соцзащиты. И
2: социальные выплаты какие-то
1: начинают,
2: предлагают.
1: Они начинают выпрашивать реквизиты карты для якобы зачисления каких-то выплат. Но понятное дело, что человек, естественно, слыша эту информацию, говорит, ну да, конечно, тут выплаты, да, почему бы и нет, не задумываясь о том, тем более это пожилые люди, надо понимать это, да, не задумываясь о том, что это могут быть мошенники. Помимо выплат используют схему с наградами мошенники. И для приманки, так сказать, используют медаль ко Дню Победы, предлагая перейти по каким-то там ссылкам для проверки данных, чтобы, собственно, эту медаль получить. Ну, то есть, мне кажется, что это прям кощунство настоящее,
2: да,
1: так
2: конечно,
1: себя вести,
2: конечно.
1: Но и тем не менее.
2: Ну, вообще, изначально, в принципе, эти люди не очень, так сказать, совестливые. Поэтому, а здесь посигнули прямо на святое.
1: На святое.
2: Я думаю, что
1: точно.
2: У кого есть родственники уже в годах, а у кого есть, может быть, там ветераны Великой Отечественной войны, родственники. Обязательно нужно, я думаю, с ними поговорить на эту тему.
1: Контролировать.
2: Разъяснить им все, да, и контролировать каким-то образом, может быть.
1: Просто надо помнить о том, что настоящие выплаты не требуют никаких предварительных звонков или там кодов из СМС. Деньги поступают автоматически
2: конечно.
1: На карту ветерана или там через отделение банка, или через отделение почты, но никаких предварительных каких-то вот этих вот подтверждений
2: не нужно.
1: Не нужно, поэтому если вдруг вы понимаете, что вам поступают какие-то звонки, ветерану поступают какие-то звонки, и вот в таком духе начинается разговор, конечно же, все, сразу же все это надо сообщить в полицию, ни в коем случае никаких манипуляций не проводить, чтобы
2: никакие
1: ни в коем случае,
2: данные не передавать, да,
1: чтобы ни в коем случае не попасться на уловки мошенников. Мы прощаемся до завтра. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До завтра, пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Йога.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, студия, Елена Васильева. В Нефтеюганске стартовал масштабный проект по благоустройству одного из знаковых городских пространств. Югорский районный суд признал недействительными сертификаты некоторых иностранцев о знании русского языка. Юных югорчан ждут на всероссийской большой перемене. Нефтеюганск начал преображение своей главной площади – юбилейной. Проект, являющийся одним из пяти победителей 10-го всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, получил грант на воплощение. Важно, что облик будущей площади формировался не только архитекторами, но и самими горожанами. Их пожелания и идеи легли в основу концепции. А в марте был заключен договор с подрядчиком, и сейчас на месте кипит работа. Старая плитка демонтируется, территория готовится к масштабным изменениям. Жителей ждет обновленное пространство. Здесь устроят сцену с амфитеатром, посвященную выдающемуся русскому музыканту Василию Андрееву, арт-объекты, а также современный теплый павильон с коворкингом, кофейней и фотозоной. Для любителей шопинга и ярмарок будет оборудована торговая зона, а для отдыха – уютные тихие уголки с качелями и скамейками. Прогулки и поездки на велосипеде станут комфортнее благодаря новым дорожкам, а облик площади украсит зелень и обновленные покрытия. Ожидается, что все работы завершатся предстоящей осенью. Знаменательное событие, открывающее новую главу в жизни двух молодых югорчан, произошло в Белоярском. Глава муниципалитета Сергей Маненков вручил ключи от собственных квартир, достигшим совершеннолетия парню и девушке из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Теперь ребят ждут приятные хлопоты, связанные с обустройством первого собственного дома. Сергей Маненков тепло поздравил новоселов, пожелав им счастья, уюта и будущих свершений. В качестве приятного дополнения к подарку от государства глава муниципалитета и представитель застройщика вручили ребят аэрогрили. Югорский районный суд вынес решение по делу, касающемуся незаконного получения иностранными гражданами документов, подтверждающих их знание русского языка, истории и законодательства России. В ходе разбирательства выяснилось, что в Югорске действовала организованная преступная группа, которая систематически фальсифицировала результаты экзаменов. Иностранцы, обратившиеся в образовательное учреждение в 2024 году, воспользовались услугами этой группы лиц, чтобы получить сертификаты. Правоохранители установили, что на момент сдачи экзаменов у них отсутствовал минимальный уровень знаний, требуемый законом. Несмотря на это, из-за нарушений процедуры люди получили поддельные документы. По итогам рассмотрения доказательств суд признал выданные сертификаты недействительными и подлежащими аннулированию. И последнее. Большая перемена приглашает югорских школьников и студентов колледжей раскрыть свой потенциал и сделать шаг навстречу будущему. Всероссийский конкурс предлагает участникам не просто соревнования, а платформу для роста и развития. Победители смогут инвестировать в свое образование до 1 миллиона рублей, получить весомое преимущество при поступлении в вузы и даже отправиться в грандиозное путешествие по России. Широкий выбор из 12 направлений, от инновационной урбанистики и передовых научных исследований до экологических инициатив и туристических проектов, позволит найти свою нишу каждому. Регистрация для учеников 1-7 классов открыта до 14 июня, а для старшеклассников и студентов колледжей до 19. Дистанционные отборочные туры сменятся очными финалами, которые пройдут в Москве, Нижнем Новгороде и знаменитом детском центре «Артек». Не останутся без внимания и наставники-победители. Они получат денежное вознаграждение, а школы-лидеры смогут претендовать на 2 миллиона рублей для развития своих проектов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: «Автомолл». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
10: 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио. Югра.

0: Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Drive.
2: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
3: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок Лукошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Донецкой Макеевке открылся Югорский парк. Лентурская горбольница включилась в благотворительную акцию «Красная гвоздика». Юных югорчан ждут на всероссийской большой перемене. Губернатор Югры, находясь с рабочей поездкой на Донбассе, принял участие в знаковом событии – открытии Югорского парка в подшефной Макеевке. Вместе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным Руслан Кухарук оценил масштаб проделанной работы. Парк, выросший на месте сквера 9-й пятилетки, стал настоящим подарком для макеевчан. Югорские строители, трудившиеся здесь с сентября прошлого года, смогли не только преобразить территорию, но и привнести в нее частичку самобытной культуры Севера. Символом этой связи стали величественные фигуры мамонтов, созданные по образу знаменитых обитателей Ханты-Мансийского археопарка и получившие название «Дружбы Югры и Макеевки». Особое значение для создателей парка имело сохранение памяти о трагических событиях 2014 года. Памятник жертвам обстрелов был бережно интегрирован в новое современное пространство. На более чем 5 гектарах теперь раскинулись зоны для отдыха и развлечений. Амфитеатр, музыкальный фонтан, игровые площадки для детей, скейт-парк, спортивные зоны, а также все необходимое для комфортного пребывания от освещения до парковочных мест. Руслан Кухарук выразил уверенность в том, что Югорский парк станет одним из любимых мест отдыха макеевчан. А глава Донбасса Денис Пушилин поблагодарил жителей нашего округа за оказанную помощь. Знаменательное событие, открывающее новую главу в жизни двух молодых югорчан, произошло в Белоярском. Глава муниципалитета Сергей Маненков вручил ключи от собственных квартир, достигшим совершеннолетия парню и девушке из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Теперь ребят ждут приятные хлопоты, связанные с обустройством первого собственного дома. Сергей Маненков тепло поздравил новоселов, пожелав им счастья, уюта и будущих свершений. В качестве приятного дополнения к подарку от государства глава муниципалитета и представитель застройщика вручили ребят аэрогрили. Коллектив Лентурской городской больницы принял участие в ежегодной благотворительной акции «Красная гвоздика». Мероприятие проходит под эгидой фонда «Память поколений» и направлено на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий. Все собранные в рамках акции средства пойдут на поддержку участников Великой Отечественной войны, контртеррористических операций на Северном Кавказе, СВО, а также других боевых действий. И последнее. Большая перемена приглашает югорских школьников и студентов колледжей раскрыть свой потенциал и сделать шаг навстречу будущему. Всероссийский конкурс предлагает участникам не просто соревнования, а платформу для роста и развития. Победители смогут инвестировать в свое образование до 1 миллиона рублей, получить весомое преимущество при поступлении в вузы и даже отправиться в грандиозное путешествие по России. Широкий выбор из 12 направлений, от инновационной урбанистики и передовых научных исследований до экологических инициатив и туристических проектов, позволит найти свою нишу каждому. Регистрация для учеников 1-7 классов открыта до 14 июня, а для старшеклассников и студентов колледжей до 19. Дистанционные отборочные туры сменятся очными финалами, которые пройдут в Москве, Нижнем Новгороде и знаменитом детском центре «Артек». Не останутся без внимания и наставники-победители. Они получат денежное вознаграждение, а школы-лидеры смогут претендовать на 2 миллиона рублей для развития своих проектов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в Сибкар на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов. Для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта. Аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения. Источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 6888. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 6888. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама? Лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

радио «Югра». Главное окружное радио. Let's go, girls.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Сургутские огнеборцы ликвидируют крупный пожар. В Донецкой Макеевке открылся Югорский парк. Лентурская горбольница включилась в благотворительную акцию «Красная гвоздика». Сегодня около 12:00 в оперативную службу Сургута поступил сигнал о пожаре на улице Меликкарамова. Прибывшие на место спасательные подразделения обнаружили возгорание здания, где расположены магазины и заведения общественного питания. Сейчас сотрудники МЧС предпринимают все необходимые меры для ликвидации возгорания. Его уже удалось локализовать. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Площадь, охваченная огнем, составляет около 400 квадратных метров. Также известно, что произошло частичное обрушение кровли. Информация о причинах и масштабах происшествия уточняется. Губернатор Югры, находясь с рабочей поездкой на Донбассе, принял участие в знаковом событии – открытии Югорского парка в Подшефной Макеевке. Вместе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным Руслан Кухарук оценил масштаб проделанной работы. Парк, выросший на месте сквера 9-й пятилетки, стал настоящим подарком для макеевчан. Югорские строители, трудившиеся здесь с сентября прошлого года, смогли не только преобразить территорию, но и привнести в нее частичку самобытной культуры Севера. Символом этой связи стали величественные фигуры мамонтов, созданные по образу знаменитых обитателей Ханты-Мансийского археопарка и получившие название «Дружбы Югры и Макеевки». Особое значение для создателей парка имело сохранение памяти о трагических событиях 2014 года. Памятник жертвам обстрелов был бережно интегрирован в новое современное пространство. На более чем 5 гектарах теперь раскинулись зоны для отдыха и развлечений. Амфитеатр, музыкальный фонтан, игровые площадки для детей, скейт-парк, спортивные зоны, а также все необходимое для комфортного пребывания от освещения до парковочных мест. Руслан Кухарук выразил уверенность в том, что Югорский парк станет одним из любимых мест отдыха макеевчан. А глава Донбасса Денис Пушилин поблагодарил жителей нашего округа за оказанную помощь. Коллектив Лентурской городской больницы принял участие в ежегодной благотворительной акции «Красная гвоздика». Мероприятие проходит под эгидой фонда «Память поколений» и направлено на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий. Все собранные в рамках акции средства пойдут на поддержку участников Великой Отечественной войны, контртеррористических операций на Северном Кавказе, СВО, а также других боевых действий. И последнее. Югра примет участие в масштабной всероссийской инициативе, направленной на созидание и просвещение. 19 мая регион присоединится к акции «Сад. Связь поколений», которая пройдет под вдохновляющим девизом «Высаживаем сады, приближаем победу». Этот проект выходит за рамки простого озеленения. Он призван стать новой традицией, способной объединить людей разных возрастов и взглядов. Участвуя в посадке деревьев, мы не только заботимся об окружающей среде, но и укрепляем духовные связи, учимся ценить труд и воспитываем в себе чувство ответственности. Акция, получившая широкую поддержку на государственном и общественном уровнях, демонстрирует растущую вовлеченность регионов. В этом году к ней присоединится уже 81 субъект Российской Федерации. Организатором выступает фонд «Благовест», чья миссия заключается в формировании образа России как страны, где ценятся общие исторические и культурные корни, объединяющие всех граждан. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Радио Югра.
1: Там кричали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, повседневные лакомства и деликатесы с ценами от копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, повседневные лакомства и деликатесы с ценами от производителя и

за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Сургутские огнеборцы ликвидируют крупный пожар. 6 выпускников проекта «Герои Югры» изъявили желание служить на благо земляков. Югра вошла в число российских лидеров по росту доходов населения. Сегодня около 12:00 в оперативную службу Сургута поступил сигнал о пожаре на улице Меликкарамова. Прибывшие на место спасательные подразделения обнаружили возгорание здания, где расположены магазины и заведения общественного питания. Сейчас сотрудники МЧС предпринимают все необходимые меры для ликвидации возгорания. Его уже удалось локализовать. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Площадь, охваченная огнем, составляет около 400 квадратных метров. Также известно, что произошло частичное обрушение кровли. Информация о причинах и масштабах происшествие уточняется. 6 выпускников образовательного проекта «Герои Югры», который является региональным аналогом федеральной программы «Время героев», приняли решение баллотироваться в представительные органы власти округа. Для участия в предварительном партийном голосовании документы подали Денис Грибков, Сергей Фоменко, Андрей Кочелягин, Сергей Салахов, Константин Ишбулатов и Иван Плотников. В марте участники проекта защитили аттестационные работы и получили дипломы о профессиональной переподготовке по программе «Государственное и муниципальное управление». По словам выпускников, полученные знания, управление навыки, стажировки в органах власти и работа с наставниками из числа высокопоставленных управленцев стали прочной основой для их профессионального роста. Бойцы изучили устройство местных администраций, посетили ключевые предприятия Югры и теперь готовы применять этот опыт на благо земляков. Югра вошла в число регионов-лидеров по динамике роста доходов населения. Исследование РИА Новости показало, что по темпам выхода зарплат на уровень 200 тысяч рублей в месяц наш округ занял 5-е место в России. Прогнозируется, что при сохранении нынешней траектории развития уже через 7 лет половина трудоспособного населения Югры будет получать такую сумму. Этот показатель опережает общероссийский, где аналогичный рубеж ожидается через 8 лет. Среди регионов, демонстрирующих более быстрый рост, выделяются Ямал, Чукотка и Татарстан. Высокие позиции Югры объясняются уже существующим уровнем доходов. Медианная зарплата в начале года составила более 100 тысяч рублей, что значительно выше среднего по стране, около 65 тысяч. Ключевым фактором такого положения дел является развитая добывающая промышленность. И последнее. Югра примет участие в масштабной всероссийской инициативе, направленной на созидание и просвещение. 19 мая регион присоединится к акции «Сад. Связь поколений», которая пройдет под вдохновляющим девизом «Высаживаем сады, приближаем победу». Этот проект выходит за рамки простого озеленения. Он призван стать новой традицией, способной объединить людей разных возрастов и взглядов. Участвуя в посадке деревьев, мы не только заботимся об окружающей среде, но и укрепляем духовные связи, учимся ценить труд и воспитываем в себе чувство ответственности. Акция, получившая широкую поддержку на государственном и общественном уровнях, демонстрирует растущую вовлеченность регионов. В этом году к ней присоединится уже 81 субъект Российской Федерации. Организатором выступает фонд «Благовест», чья миссия заключается в формировании образа России как страны, где ценятся общие исторические и культурные корни, объединяющие всех граждан. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Телефон.
7: Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра».

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук оценил результаты работы югорских строителей в подшефной Макеевке. 6 выпускников проекта «Герои Югры» изъявили желание служить на благо земляков. Югра вошла в число российских лидеров по росту доходов населения. Губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе визита на Донбасс оценил ход восстановительных работ в подшефной Макеевке. В рамках соглашения о сотрудничестве между регионами, которое действует с 2022 года, наш округ привел в порядок 338 объектов городской инфраструктуры. Особое внимание уделено образовательным учреждениям. Отремонтированный лицей номер 2 «Престиж» и детский сад номер 19 с созданием современной спортивной и досуговой инфраструктуры. Продолжается капитальное обновление лицея номер 1 «Лидер» и дворца детского и юношеского творчества. Также завершено масштабное благоустройство Аллеи Победы. Руслан Кухарук подчеркнул, что Югра продолжит оказывать поддержку Макеевке, видя в каждом восстановленном объекте шаг к мирной жизни. 6 выпускников образовательного проекта «Герои Югры», который является региональным аналогом федеральной программы «Время героев», приняли решение баллотироваться в представительные органы власти округа. Для участия в предварительном партийном голосовании документы подали Денис Грибков, Сергей Фоменко, Андрей Кочелягин, Сергей Салахов, Константин Ишбулатов и Иван Плотников. В марте участники проекта защитили аттестационные работы и получили дипломы о профессиональной переподготовке по программе «Государственное и муниципальное управление». По словам выпускников, полученные знания, управленческие навыки, стажировки в органах власти и работа с наставниками из числа высокопоставленных управленцев стали прочной основой для их профессионального роста. Бойцы изучили устройство местных администраций, посетили ключевые предприятия Югры и теперь готовы применять этот опыт на благо земляков. Полицейские Югры в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» проводят профилактические беседы со школьниками и работниками детских садов в Ханты-Мансийске, Пытьяхе, Урае и Лангепасе. Правоохранители рассказывают о вреде наркотиков и ответственности за их незаконный оборот, предупреждают о схемах вербовки и мошенничества в соцсетях и мессенджерах. Отдельное внимание уделяют защите личных данных, рискам кибербуллинга и ответственности за травлю в интернете. Также напоминают правила дорожного движения и возрастные ограничения для водителей мопедов и автомобилей. В конце таких встреч полицейские раздают памятки и призывают сообщать о подозрительных случаях. И последнее. Югра вошла в число регионов-лидеров по динамике роста доходов населения. Исследование РИА Новости показало, что по темпам выхода зарплат на уровень 200 тысяч рублей в месяц наш округ занял 5-е место в России. Прогнозируется, что при сохранении нынешней траектории развития уже через 7 лет половина трудоспособного населения Югры будет получать такую сумму. Этот показатель опережает общероссийский, где аналогичный рубеж ожидается через 8 лет. Среди регионов, демонстрирующих более быстрый рост, выделяются Ямал, Чукотка и Татарстан. Высокие позиции Югры объясняются уже существующим уровнем доходов. Медианная зарплата в начале года составила более 100 тысяч рублей, что значительно выше среднего по стране, около 65 тысяч. Ключевым фактором такого положения дел является развитая добывающая промышленность. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный. На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: Автомол. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу тута. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штрафов.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук оценил результаты работы югорских строителей в подшефной Макеевке. В Сургутской поликлинике номер 2 внедрили систему поддержки здоровья сотрудников. Югорские спортсмены запустили новый формат акции «Бессмертный полк». Губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе визита на Донбасс оценил ход восстановительных работ в подшефной Макеевке. В рамках соглашения о сотрудничестве между регионами, которое действует с 2022 года, наш округ привел в порядок 338 объектов городской инфраструктуры. Особое внимание уделено образовательным учреждениям. Отремонтированы лицей номер 2 «Престиж» и детский сад номер 19 с созданием современной спортивной и досуговой инфраструктуры. Продолжается капитальное обновление лицея номер 1 «Лидер» и Дворца детского и юношеского творчества. Также завершено масштабное благоустройство Аллеи Победы. Руслан Кухарук подчеркнул, что Югра продолжит оказывать поддержку Макеевке, видя в каждом восстановленном объекте шаг к мирной жизни. Заботу о сотрудниках вывели на новый уровень в Сургутской городской поликлинике номер 2. Здесь внедрили специальную систему поддержки здоровья персонала. В нее включили ежедневную зарядку и спортивные активности для сохранения физической формы, а также программы по борьбе со стрессом и профилактике выгорания. А еще совместные мероприятия, чтобы укрепить командный дух. Помимо этого запущен регулярный мониторинг самочувствия сотрудников, чтобы вовремя принять необходимые меры. Не оставили в стороне и новичков, для них предусмотрели знакомство с правилами, корпоративной культурой и ценностями, организованное в формате медицинского квиза. В поликлинике уверены, здоровый и дружный коллектив – залог качественной медицинской помощи и благополучия каждого пациента. В Югре придумали новый формат уже традиционной акции «Бессмертный полк». Идею внедрили Федерация кикбоксинга «Ханты-Мансийская» и спортивный клуб «Гладиатор». Тренеры и атлеты стали приходить на тренировки с портретами героев Великой Отечественной войны и СВО. Первое занятие в рамках акции провел общественник и спортсмен Петр Марковкин. С первых дней спецоперации он оказывает финансовую и материальную поддержку бойцам батальона «Югра» и их семьям, за что награжден медалями за помощь в СВО и за помощь фронту. Как только узнал про акцию, сразу же присоединился, отмечает Петр Марковкин.
2: На футболке у меня изображены мой прадед Седнев Петр Егорович, награжден орденом Отечественной войны первой степени. Посредине мой дед, мамин отец, Ефремов Владимир Максимович, награжден орденом славы третьей степени, орденом Красной звезды, медалью за боевые заслуги и медалью за отвагу. Справа изображен мой прадед, герой Советского Союза Седнев Сергей Егорович, кавалер ордена Ленина и медалью за боевые заслуги.
1: Отмечу, присоединиться к акции может любой единоборец, кикбоксер, боксер, борец и другие. Достаточно прийти в зал с портретом своего героя. Организаторы не скрывают, это не просто акция одного клуба. Это попытка запустить волну по всей стране. И последнее. Полицейские Югры в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» проводят профилактические беседы со школьниками и работниками детских садов в Ханты-Мансийске, Пытьяхе, в Урае и в Лангепасе. Правоохранители рассказывают о вреде наркотиков и ответственности за их незаконный оборот. Предупреждают о схемах вербовки и мошенничества в социальных сетях и мессенджерах. Отдельное внимание уделяют защите личных данных, рискам кибербуллинга и ответственности за травлю в интернете. Также напоминают правила дорожного движения и возрастные ограничения для водителей мопедов и автомобилей. В конце встреч полицейские раздают памятки и призывают сообщать о подозрительных случаях. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
7: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и

0: 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу?
2: Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок Лукошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
4: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Дневное радио.
1: Мне не нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра вновь передала Макеевке автоцистерны для питьевой воды. В Сургутской поликлинике номер 2 внедрили систему поддержки здоровья сотрудников. Югорские спортсмены запустили новый формат акции «Бессмертный полк». Югра продолжает помогать Донбассу в решении проблем с водоснабжением. В рамках такой поддержки губернатор автономного округа Руслан Кухарук вместе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным принял участие в передаче необходимой техники администрации Макеевки. Речь о двух тягачах с полуприцепами, цистернами, объемом 30 кубометров и передвижной паровой установке. Этот транспорт существенно повысит возможности города по обеспечению жителей питьевой водой и решению коммунальных задач. Как отметил Руслан Кухарук, поддержка Макеевки – приоритет правительства Югры. Необходимая помощь будет оказываться и в дальнейшем. Напомню, ранее Югра передала подшефной Макеевке 5 автоцистерн объемом 12 кубометров и 2 тягача по 30 кубометров каждый. Заботу о сотрудниках вывели на новый уровень в Сургутской городской поликлинике номер 2. Здесь внедрили специальную систему поддержки здоровья персонала. В нее включили ежедневную зарядку и спортивные активности для сохранения физической формы, а также программы по борьбе со стрессом и профилактике выгорания. А еще совместные мероприятия, чтобы укрепить командный дух. Помимо этого запущен регулярный мониторинг самочувствия сотрудников, чтобы вовремя принять необходимые меры. Не оставили в стороне и новичков, и для них предусмотрели знакомство с правилами, корпоративной культурой и ценностями, организованное в формате медицинского квиза. В поликлинике уверены, здоровый и дружный коллектив – залог качественной медицинской помощи и благополучия каждого пациента. В Югре придумали новый формат уже традиционной акции «Бессмертный полк». Идею внедрили Федерация кикбоксинга «Ханты-Мансийская» и спортивный клуб «Гладиатор». Тренеры и атлеты стали приходить на тренировки с портретами героев Великой Отечественной войны и СВО. Первое занятие в рамках акции провел общественник и спортсмен Петр Марковкин. С первых дней спецоперации он оказывает финансовую и материальную поддержку бойцам батальона «Югра» и их семьям, за что награжден медалями за помощь в СВО и за помощь фронту. Как только узнал про акцию, сразу же присоединился, отмечает Петр Марковкин.
2: На футболке у меня изображены мой прадед Седнев Петр Егорович, награжден орденом Отечественной войны первой степени. Посредине мой дед, мамин отец, Ефремов Владимир Максимович, награжден орденом славы третьей степени, орденом Красной звезды, медалью за боевые заслуги и медалью за отвагу. Справа изображен мой прадед, герой Советского Союза Седнев Сергей Егорович, кавалер ордена Ленина и медали за боевые заслуги.
1: Отмечу, присоединиться к акции может любой единоборец, кикбоксер, боксер, борец и другие. Достаточно прийти в зал с портретом своего героя. Организаторы не скрывают, это не просто акция одного клуба. Это попытка запустить волну по всей стране. И последнее. Государственный художественный музей Югры запускает творческую акцию «Любимый экспонат». Ее организуют в преддверии Международного дня музеев, который отмечается 18 мая. К участию приглашаются школьники и студенты. Им предстоит снять короткий вертикальный видеоролик об одном из предметов музея своей образовательной организации. По условиям, готовое видео следует разместить в официальной группе учебного заведения или его сообщества во ВКонтакте. До 15 мая включительно. Публикацию нужно снабдить хэштегом «Любимый экспонат 86» и указать соавтором Государственный художественный музей. Итоги акции подведут 18 мая. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас.
4: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
8: Радио.
9: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
2: Поработал.

0: ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки.

0: Ханты-Мансийского рыбокомбината.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2500

100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Югра вновь передала Макеевке автоцистерны для питьевой воды. Региональная ассоциация ветеранов СВО и Союз женщин России укрепили партнерство. Югорской молодежи предлагают по-новому взглянуть на музейные экспонаты. Югра продолжает помогать Донбассу в решении проблем с водоснабжением. В рамках такой поддержки губернатор автономного округа Руслан Кухарук вместе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным принял участие в передаче необходимой техники администрации Макеевки. Речь о двух тягачах с полуприцепами, цистернами, объемом 30 кубометров и передвижной паровой установке. Этот транспорт существенно повысит возможности города по обеспечению жителей питьевой водой и решению коммунальных задач. Как отметил Руслан Кухарук, поддержка Макеевки – приоритет правительства Югры. Необходимая помощь будет оказываться и в дальнейшем. Напомню, ранее Югра передала подшефной Макеевке 5 автоцистерн объемом 12 кубометров и 2 тягача по 30 кубометров каждый. Важное событие произошло в Нефтеюганске в эти выходные. Ассоциация ветеранов СВО Югры и Региональный союз женщин России заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны достигли договоренности в ходе рабочей поездки делегации. Документ подписали руководители Дмитрий Аксенов и Ирина Гайченцева. Для обеих сторон это логичный и давно назревший шаг. Ассоциация и союз давно и много работают с семьями, знают их проблемы, запросы и стойкость. Ассоциация ветеранов представляет мужской авторитет, понимание, через что прошли бойцы и прямой доступ к защите их прав. Союз женщин берет на себя психологическую и юридическую поддержку семей. Вместе они помогают обратившимся преодолеть трудности. Отмечу, в ходе визита в Нефтеюганск состоялись две церемонии возложения цветов. У памятника воину-освободителю в Парке Победы и у монумента верным сынам Отечества. Затем в культурно-досуговом центре «Триумф» прошла открытая встреча с ветеранами, семьями участников СВО, матерями и женами военнослужащих. Дмитрий Аксенов вручил медали батальона Югры родственникам погибших бойцов. Государственный художественный музей Югры запускает творческую акцию «Любимый экспонат». Ее организуют в преддверии Международного дня музеев, который отмечается 18 мая. К участию приглашаются школьники и студенты. Им предстоит снять короткий вертикальный видеоролик об одном из предметов музея своей образовательной организации. По условиям, готовое видео следует разместить в официальной группе учебного заведения или его сообщества во ВКонтакте. До 15 мая включительно. Публикацию нужно снабдить хэштегом «Любимый экспонат 86» и указать соавтором Государственный художественный музей. Итоги акции подведут 18 мая. И последнее. 200 воздушных змеев с изображением журавлей запустили в Нижневартовске в рамках акции «Небо Победы». Ее организовала компания «Самотлорнефтегаз», один из ключевых добывающих активов Роснефти. Участниками стали жители разных возрастов, сотрудники предприятия, их близкие, ветераны-нефтяники, активисты движения «Первых» и студенты колледжей. Вместе они развернули георгиевскую ленту, один из главных символов подвига и стойкости нашего народа и преемственности поколений. Отмечу, акцию провели на набережной Аби, которую реконструировали при поддержке «Самотлорнефтегаза» в рамках сотрудничества Роснефти с правительством Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок Лукошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Презентация через 5 минут.
7: Проспал экзамен.
8: Вот-вот опоздаю.
9: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
10: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Майские близко. Строительный магазин «СОМ» запустил акцию «Майский старт 10+10». -10% на... Майские близко. Строительный магазин «СОМ» запустил акцию «Майский старт 10+10». -10% на цену, +10%.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук в Ростове-на-Дону вручил награды югорским бойцам спецоперации. Региональная ассоциация ветеранов СВО и Союз женщин России укрепили партнерство. Ханты-Мансийский асфальтобетонный завод осмотрят общественники. Губернатор Югры в ходе рабочей поездки на Донбасс посетил и Ростов-на-Дону. Здесь, в преддверии Дня Великой Победы, состоялось торжественное мероприятие. Руслан Кухарук лично вручил землякам 9 медалей Ханты-Мансийского автономного округа Югры за мужество и доблесть в специальной военной операции. Еще 18 наградных комплектов направлены в воинские части, в которых служат югорчане. За каждым из знаков отличия стоит личная история мужества, стойкости и верности присяги, отметил губернатор Югры. Он выразил благодарность военнослужащим за отвагу и вклад в приближение победы. Также Руслан Кухарук сообщил в своих соцсетях, что в рамках поездки в Донецкую Народную Республику передал югорским военнослужащим 226 единиц техники, включая квадрокоптеры, FPV-дроны, квадроциклы, мотоциклы, генераторы и другое оборудование. Перечень сформировали по запросам с передовой. Важное событие произошло в Нефтеюганске в эти выходные. Ассоциация ветеранов СВО Югры и Региональный союз женщин России заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны достигли договоренности в ходе рабочей поездки делегации. Документ подписали руководители Дмитрий Аксенов и Ирина Гайченцева. Для обеих сторон это логичный и давно назревший шаг. Ассоциация и союз давно и много работают с семьями, знают их проблемы, запросы и стойкость. Ассоциация ветеранов представляет мужской авторитет, понимание, через что прошли бойцы, и прямой доступ к защите их прав. Союз женщин берет на себя психологическую и юридическую поддержку семей. Вместе они помогают обратившимся преодолеть трудности. Отмечу, в ходе визита в Нефтеюганск состоялись две церемонии возложения цветов. У памятника воину-освободителю в Парке Победы и у монумента верным сынам Отечества. Затем в культурно-досуговом центре «Триумф» прошла открытая встреча с ветеранами, семьями участников СВО, матерями и женами военнослужащих. Дмитрий Аксенов вручил медали батальона Югры родственникам погибших бойцов. Инспекционный осмотр ждет асфальтобетонный завод в Ханты-Мансийске. Представителям СМИ и общественникам округа предстоит оценить прозрачность производства, качество продукции и соблюдение экологических стандартов на предприятии. Специальная экскурсия состоится 7 мая. Ее организует Управление автомобильных дорог и Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры. Что касается самого завода, он работает с 2019 года. Оснащен современным оборудованием и полностью автоматизирован. Здесь выпускается 120 тонн асфальтобетонной смеси в час, после чего выполняются пробы на ее соответствие нормам и рецепту. Отмечу, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Югре реализуется проект «Региональная и местная дорожная сеть». До конца года планируется ввод в эксплуатацию более 60 километров дорог и искусственных сооружений. Ожидается обновление участков трасс между Стрежевым и Нижневартовском, Сургутом и Гагалымом, проезда от Нягани до Приобья и на других участках. И последнее. 200 воздушных змеев с изображением журавлей запустили в Нижневартовске в рамках акции «Небо Победы». Ее организовала компания «Самотлорнефтегаз», один из ключевых добывающих активов Роснефти. Участниками стали жители разных возрастов, сотрудники предприятия, их близкие, ветераны-нефтяники, активисты движения «Первых» и студенты колледжей. Вместе они развернули георгиевскую ленту, один из главных символов подвига и стойкости нашего народа и преемственности поколений. Отмечу, акцию провели на набережной Аби, которую реконструировали при поддержке «Самотлорнефтегаза» в рамках сотрудничества «Роснефти» с правительством Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. «Каяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
0: радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки.

0: консультанты Мансийского рыбокомбината.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
5: Радио.

0: Реклама. Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук провел встречу с участниками госпитальной миссии в Ростове-на-Дону. 6 выпускников проекта «Герои Югры» изъявили желание служить на благо земляков. В Ханты-Мансийске состоится событие, объединяющее тех, кто стремится делать мир лучше. Губернатор Югры в ходе поездки на Донбасс пообщался с участниками госпитальной миссии гуманитарного добровольческого корпуса. Встреча прошла в неформальной обстановке в медучреждении Ростова-на-Дону, где активисты поделились личными историями, сложностями и победами. Руслан Кухарук подчеркнул важность их работы, назвав оказываемую бойцам помощь настоящим подвигом. В своих соцсетях губернатор поделился, что госпитальные миссии гумкорпуса привлекают добровольцев со всей страны, от Камчатки до Калининграда. Это люди разных профессий и возрастов. Также стало известно, что завершилась первая спецмиссия югорского проекта «Доброслужащий» с участием 6 субъектов Урала. Напомню, эта инициатива получила расширение по поручению полпреда Артема Жоги. Как отметил председатель гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов, полученный госслужащими опыт позволит более качественно выстраивать работу в вопросах гумпомощи на уровне регионов. 6 выпускников образовательного проекта «Герои Югры», который является региональным аналогом федеральной программы «Время героев», приняли решение баллотироваться в представительные органы власти округа. Для участия в предварительном партийном голосовании документы подали Денис Грибков, Сергей Фоменко, Андрей Кочелягин, Сергей Салахов, Константин Ишбулатов и Иван Плотников. В марте участники проекта защитили аттестационные работы и получили дипломы о профессиональной переподготовке по программе «Государственное и муниципальное управление». По словам выпускников, полученные знания, управленческие навыки, стажировки в органах власти и работа с наставниками из числа высокопоставленных управленцев стали прочной основой для их профессионального роста. Бойцы изучили устройство местных администраций, посетили ключевые предприятия Югры и теперь готовы применять этот опыт на благо земляков. Ханты-Мансийск станет центром притяжения активных граждан со всего мира. С 1 по 14 июля здесь пройдет Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрина», который соберет 500 лидеров добровольчества и авторов общественных инициатив. Прием заявок продлен до 10 мая. Зарегистрироваться можно на платформе добро.рф. Мероприятие уже привлекло внимание представителей всех регионов России и 79 стран. Наибольшее число заявок поступило из Югры, Москвы, ДНР, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Среди иностранных участников выделяются представители Алжира, Пакистана, Марокко, Индии и Узбекистана. Форум, организованный Росмолодежью, Ассоциацией Добро.рф и правительством Югры, в этом году посвящен теме «Устойчивое развитие» и впервые будет разделен на 3 образовательные смены, каждая из которых предложит специализированную программу для участников. И последнее. Югра примет участие в масштабной всероссийской инициативе, направленной на созидание и просвещение. 19 мая регион присоединится к акции «Сад. Связь поколений», которая пройдет под вдохновляющим девизом «Высаживаем сады, приближаем победу». Этот проект выходит за рамки простого озеленения. Он призван стать новой традицией, способной объединить людей разных возрастов и взглядов. Участвуя в посадке деревьев, мы не только заботимся об окружающей среде, но и укрепляем духовные связи. Учимся ценить труд и воспитываем в себе чувство ответственности. Акция, получившая широкую поддержку на государственном и общественном уровнях, демонстрирует растущую вовлеченность регионов. В этом году к ней присоединится уже 81 субъект Российской Федерации. Организатором выступает фонд «Благовест», чья миссия заключается в формировании образа России как страны, где ценятся общие исторические и культурные корни, объединяющие всех граждан. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Главное, главное окружное радио «Югра».
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
8: Мам, а я принцесса?
9: Конечно.
8: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
9: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
8: Точно! В автокресле я как принцесса на троне.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

набирать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги,

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
6: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
7: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 23 часа. Главное окружное радио.
1: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд.

радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». «Югра». «Югра». Главная музыка на окружном. «Югра».

0: ласково, нежную рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио